0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Дорогие слушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В Братиславской студии Андрей Шевченко. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Министр иностранных дел Юрай Бланар призвал использовать возможность майского перемирия между Россией и Украиной для деэскалации напряженности. Прекращение боевых действий означает прекращение бессмысленных убийств и разрушений с обеих сторон. Объявленные соглашения о прекращении огня создают пространство для продолжения мирных переговоров, поэтому необходимо использовать эту возможность. Я приветствую инициативы обеих сторон, надеюсь, что они будут соблюдены обеими сторонами, подчеркнул министр Бланар. Он также заявил, что словацкое правительство продолжает последовательно продвигать дипломатический диалог, мирные решения и соблюдение международного права. 5 мая Словакия получила финансовые средства в рамках 6 и 7 платежей согласно комплексному плану восстановления европейской экономики и устойчивого развития. Шестой платеж составляет более 590 миллионов евро, а седьмой – более 652 миллионов евро. Таким образом, Словакия уже получила более 5,2 миллиарда евро из общего объема выделенных средств в размере 6,4 миллиарда евро. Это является результатом упорной работы сотен специалистов и доказательством того, что Словакия способна выполнять свои обязательства на благо граждан, заявил министр образования Томаш Друкер. Министр здравоохранения Камил Шашко подтвердил, что средства из плана реконструкции, предназначенные для строительства военного госпиталя в Прешеве, не находятся под угрозой. Представители оппозиционных партий допускают, что Словакия может потерять почти 200 миллионов евро в связи с приостановкой строительства этого объекта. Камил Шашко утверждает, что все этапы строительного плана будут соблюдены. Строительство современной больницы должно быть завершено к 2027 году. Проект реализуется как стратегическая инвестиция. Строительство было приостановлено на прошлой неделе в связи с недостаточным качеством работ по несущим элементам конструкции. В настоящее время значительная часть территории Словакии затронута сильной засухой. Это связано с рекордно низким общим количеством осадков за последние 5 месяцев. Статистика подтверждает, что начиная с 1881 года, апрель текущего года стал месяцем с рекордно низким общим количеством осадков. Данный факт подтверждает Словацкий гидрометеорологический институт. В настоящее время мы наблюдаем экстремальную засуху почвы на 1/3 территории Словакии, сообщила климатолог Ливия Лабудова. В Братиславе были представлены итоги 34-го конкурса «Самые красивые книги Словакии». В престижную группу вошла книга «Земля» путешественника и фотографа Филиппа Кулисова, который стал признанным мастером в изображении природы. Это его 13-я книга. «Я очень ценю эту награду. В своей книге я представил фотографии из 170 стран, которые посетил. Я верю, что будущие поколения не воспримут мою книгу как свидетельство утраченного мира», — добавил автор. Словацкая почта выпускает новую почтовую марку под названием «Европа-2026» к 70-летию выпуска марок «Европа». Она приурочена к знаменательной годовщине филателистической инициативы, направленной на укрепление отношений между европейскими странами и продвижение идеи мира, сотрудничества и единства.
0: Тема дня.
2: Более 80% словацких домохозяйств отмечают увеличение ежемесячных расходов по сравнению с прошлым годом. 35% сообщают о значительном росте. Об этом свидетельствуют результаты репрезентативного опроса, проведенного агентством Ipsos на примере более 1000 респондентов. Согласно опросу, словацкие мужчины и женщины чаще всего заявляют об увеличении расходов на жизнь на 100 и даже 200 евро в месяц. Но трое из 10 теперь тратят как минимум на 200 евро больше. Большинство опрошенных, более 40%, ограничили продолжительность поездок в отпуск в рамках сокращения расходов, а более трети сократили покупки более дорогих товаров. Число тех, кому не пришлось ничего сокращать, уменьшилось по сравнению с прошлым годом. Словаки ощущают рост цен на товары и услуги сильнее, чем их соседи в Чехии. Опрос, проведенный отдельно в обеих странах, показал, что 81% домохозяйств Словакии заявляет о ежегодном увеличении ежемесячных расходов. При этом 35% отмечают значительное увеличение. В Чехии 65% домохозяйств сообщили об увеличении расходов, но только 17% отметили значительное их увеличение. увеличение. 46% респондентов Словакии сообщили о небольшом росте расходов, 15% – о сохранении примерно прежнего уровня, а 300 заявили даже о сокращении расходов. Увеличение расходов наблюдается у многодетных семей, а молодые люди в возрасте до 26 лет упоминали о них реже. В целом большинство респондентов, примерно 4 из 10, говорили об увеличении ежемесячных расходов домохозяйств на 100-200 евро. Треть опрошенных сообщили, что расходы увеличились не менее чем на 100 евро. У 25% респондентов ежемесячные расходы взросли на 200-300 евро, а у каждого десятого более чем на 300 евро в месяц, сообщил аналитик HomeCredit Ярослав Ондрушек. Причиной роста стоимости жизни большинство людей видит общее повышение цен на все товары. Вторым фактором является рост цен на продукты питания, а третьим – на энергоносители. Затем следует рост цен на услуги и увеличение налогов. Согласно опросу, 3 из 10 домохозяйств потребовалось бы увеличение дохода на 200-300 евро в месяц, каждой четвертой семье более чем на 300 евро. Еще 23% опрошенных нуждаются в дополнительных от 300 до 500 евро для покрытия возросших расходов, а десятой части семей необходимо как минимум увеличение доходов на 500 евро в месяц. Согласно результатам опроса, рост расходов на жизнь заставляет людей ограничивать себя в приобретении и находить новые формы экономии финансовых средств.
3: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. За операторским пультом Абдул Арут. Музыку для нас, как всегда, подбирает Радо Меша. А сейчас уже по традиции несколько слов о том, что вас ждет в предстоящей передаче. Мы подготовили для вас сюжеты, связанные и с нашей историей, и с днем сегодняшним. Первый гость программы – драматург Словацкой филармонии Юрай Бубнаш. В преддверии празднования Дня Победы над фашизмом в Большом концертном зале филармонии прозвучит 13-я симфония Дмитрия Шостаковича «Бабий Яр». Это музыкальное событие стало главной темой нашей беседы. А затем мы поговорим о балете и о моде. Балетная труппа Словацкого национального театра после длительного перерыва продемонстрирует свое искусство в Париже, Мекке высокой моды и классического танца. Представление называется «Фэшн-балет». Гость нашей программы – руководитель этой труппы Нина Полакова. Интересную актуальную информацию по нашей просьбе нам предоставила директор Словацкого института в Париже Янка Княжкова. Друзья, мы познакомили вас с содержанием программы. Надеемся, что ее темы вас заинтересовали, и предстоящее время вы проведете вместе с нами. Пожалуйста, не переключайтесь.
0: Радио Словакия International.

0: преддверии одного из самых главных праздников – Дня Победы над фашизмом, мы приглашаем вас, друзья, в Словацкую филармонию. 7 и 8 мая Большой симфонический оркестр и хор Словацкой филармонии, а также солист Словацкого национального театра Йозеф Бенци исполнит 13-ю симфонию Дмитрия Дмитриевича Шостаковича «Бабий Яр». Работу над симфонией Дмитрий Дмитриевич Шостакович начал в марте 1962 года. Основой текста стала поэма Евгения Евтушенко «Бабий Яр», написанная им в 1961 году. Первым о начале работ узнал сам поэт. Вот как он об этом вспоминал.
1: «Однажды мне позвонил Дмитрий Дмитриевич Шостакович и спросил меня относительно молодого, по сравнению с ним человека, разрешение написать музыку на мои стихи».
0: А вот что сам Шостакович говорил об этом произведении.
1: «Я написал сначала нечто вроде вокально-симфонической поэмы «Бабий Яр» на стихи Евгения Евтушенко. Потом у меня возникла мысль продолжить работу, воспользовавшись другими стихотворениями поэта. Сюжетной связи между этими стихотворениями нет, но я объединил их музыкально. Я писал именно симфонию, а не ряд отдельных музыкальных картин».
0: Закончив сочинение симфонии, Шостакович не только сыграл ее на рояле, но и спел ее Евтушенко. Первое исполнение симфонии состоялось в Москве в декабре 1962 года, второй раз в марте 1963 года в Минске. С 1966 года на исполнение симфонии «Бабий Яр» в СССР был наложен негласный запрет. Ну а что касается ее исполнения за рубежом, то в США 13-я симфония была впервые исполнена в январе 70-го года в Филадельфии, в Западной Европе в январе 1970 года в Риме. Ну а сейчас, друзья, давайте перенесемся в майскую Братиславу 2026 года. Мы в гостях у драматурга Словацкой филармонии Юрая Бубнаша.

0: Slovenská filharmónia mala určitý osobitý vzťah k Šostakovičovi počas celého svojho fungovania.
1: Словацкая филармония с большим уважением и любовью относится к наследию Дмитрия Шостаковича. В связи с этим я хочу выделить деятельность нашего выдающегося дирижера Ладислава Словака. В течение 20 лет он возглавлял наш оркестр. Причем в репертуар оркестра Словацкой филармонии он включал произведения гениального Шостаковича. Необходимо отметить еще один факт. Ладислав Словак до сих пор является нашим единственным дирижером, который с симфоническим оркестром Словацкого радио записал все симфонии Дмитрия Шостаковича.
2: В свое время сын Шостаковича, Максим, который был дирижером, также записал все симфонии своего отца. Поэтому мне было интересно узнать, удалось ли когда-либо словацким музыкантам встретиться на сцене с Максимом Шостаковичем.
0: Словацкая филармония мала ту честь учинковать...
1: Словацкой филармонии выпала честь в 1976 году, то есть через два года после кончины композитора, выступать на фестивале, который проходил в австрийском Филахе. Именно тогда за дирижерским пультом стоял Максим Шостакович. Это было выступление, овеянное воспоминаниями, стало данью памяти одному из великих композиторов 20 века. Наш оркестр тогда исполнил произведение Дмитрия Дмитриевича Шостаковича.
2: Каждый год в программу Словацкой филармонии включаются произведения Шостаковича. Регулярно гастролирующие в нашей стране оркестр, дирижеры, солисты также исполняют его произведения.
0: Дословно мы то звикнем называть, что мы такие отворенный Шостаковичевский цикл.
1: В нашей филармонии мы даже используем специальный термин – цикл Шостаковича. То есть во время каждого сезона в концерты мы включаем произведения этого композитора. Ведь он оставил после себя очень богатое разнообразное наследие. Поэтому публика может услышать игру пианистов, скрипачей, виолончелистов, голоса певцов. Например, во время международного фестиваля «Братиславские музыкальные торжества 2025» в исполнении гостей из-за рубежа также прозвучала музыка Шостаковича.
2: В нашей беседе я также попросила драматурга Юрая Бубнаша остановиться и на выдающихся успехах хора Словацкой филармонии.
0: Наш сбор, те свои квалиты светового сбору, уже наузе долгое десятилетие.
1: Наш хор уже на протяжении десятилетий считается одним из лучших коллективов Европы. Особо ценится исполнение хором русского репертуара. Например, благодаря участию в операх Мусоргского, Хованщина и Борис Годунов, хор выступал на сцене Венской оперы и филармонии. Было высоко отмечено его сотрудничество с оркестром Берлинской филармонии. Коллектив также приглашали для участия в знаменитом Зальцбургском фестивале. Во время выступлений словацких певцов за дирижерским пультом неоднократно стояли Клаудио Аббадо, Кирилл Петренко и другие современные выдающиеся дирижеры.
0: К тимто делам са ради праве ай Шостакович, претоже его 13-та симфония Бабий Яр, которая пре оркестр сбор.
1: К такой группе русских композиторов относится и Дмитрий Шостакович. Его симфонию «Бабий Яр» для оркестра, хора и солиста наш коллектив неоднократно исполнял не только в нашей стране, но и во время зарубежных гастролей. Например, на Канарских островах, во Франции и в Австрии. Это произведение связано с одной из самых трагических страниц истории 20-го столетия – геноцидом еврейского народа во время Второй мировой войны. Выдающееся произведение, созданное композитором и поэтом, заставляет нас задуматься о том, что произошло десятилетия назад. Мы и сейчас не должны забывать об этом. Поэтому Словацкая филармония в радостно-трагические майские дни, когда мы вновь отмечаем победу над фашизмом, включила в репертуар это произведение. 8 лет назад в Большом зале Словацкой филармонии 13-й симфонии дирижировал один из самых успешных словацких дирижеров Юрай Вальчуха. А у нас через несколько дней за пультом будет стоять чешский дирижер Томаш Нетопил. Что касается солиста, то в свое время эту партию исполнял Сергей Копчак. Его прекрасный бас звучал на лучших оперных сценах мира, в частности в Метрополитен опера «Ля Скала» в Венской опере. В марте 26-го года мы услышим Йозефа Бенци, который был учеником Сергея Копчака. То есть мы являемся свидетелями своеобразной смены поколений.
0: Для меня, как драматурга, еще оставалась такая последняя вопроска.
1: Будучи драматургом Словацкой филармонии, я должен был решить очень важную задачу, как составить программу такого концерта. Мы решили, что в первой части прозвучит последний 27-й концерт Вольфганга Амадея Моцарта для рояля и оркестра. Его исполнит прекрасный чешский пианист Ян Бартош. Через 2 недели эта программа прозвучит на фестивале «Кошицкая музыкальная весна».
2: Дорогие друзья, в эти майские дни мы рассказали вам о программе Словацкой филармонии, которая посвящена празднованию Дню Победы над фашизмом.
3: Радио «Словакия Интернешнл». О Словакии на всю планету.

0: Уважаемые друзья, сегодня мы подготовили для вас не совсем обычный сюжет. Артистов балета Словацкого национального театра ждут ответственные гастроли. Гастроли в Париже. Почему эти гастроли будут настоящим профессиональным испытанием для словацкой труппы? Безусловно, нужно напомнить о том, что традиции классического балета неразрывно связаны с Францией. Ведь именно в этой стране балет стал профессиональным. В течение столетий он восхищал и до сих пор восхищает ценителей этого жанра. Итак, накануне выступления словацких артистов я связалась с директором Словацкого культурного института в Париже Яной Княжковой, которая предоставила нам следующую информацию.
1: 19 мая артисты балета Словацкого национального театра представят уникальную постановку в Париже, которая получила название «Фэшн-балет», то есть «балет и мода». Свое мастерство словацкие артисты продемонстрируют на сцене легендарного театра «Либер». Этот знаменитый частный театр был основан режиссером Андре Антуаном в Париже в 1887 году. Здание расположено в самом сердце театрального квартала столицы. И вот впервые за последние 40 лет наш театр получил возможность познакомить взыскательную французскую публику как с искусством наших танцовщиков, хореографов, композиторов, так и модельеров. Братиславский спектакль – это волшебное сочетание танца и костюмов. Он предназначен для всех, кто стремится увидеть на сцене подлинную красоту. Я хочу подчеркнуть и тот факт, что это представление получило большую популярность в Словакии. Французские зрители смогут увидеть несколько танцевальных миниатюр. Одна из них называется «Икар». Балетмейстер воплотил на сцене древнюю историю о герое, взлетевшем слишком высоко. Уверена, что публике понравится дуэт «Двое», основанный на контрасте женской и мужской энергии. Еще один дуэт, который представят братиславские гости, называется «Трепетное мгновение». Его авторы отмечают, что даже один момент может изменить жизнь человека. Для красочного финала труппа подготовила танцевальное шоу. Его название говорит само за себя – «Экстраваганса». Мы ожидаем, что к нам в гости придут более 900 любителей балетного искусства, что соответствует вместимости театра. Среди публики будут и профессионалы, и зарубежные гости, представители балетного сообщества, мэрии, международных организаций, включая ЮНЕСКО, дипломатического корпуса, а также наши соотечественники. Что касается этих гастролей, то инициатива их проведения исходила от Словацкого института в Париже. В апреле 2025 года мы обратились с этим предложением в Министерство культуры и к руководству Словацкого национального театра. В феврале 2026 года началась масштабная рекламная кампания, связанная с этим проектом. Сделано было много. Мы используем все современные и традиционные средства, социальные сети. Были напечатаны и постоянно распространяются плакаты, брошюры и тому подобное. На фасаде театра «Либер» помещены большие рекламные щиты, оповещающие публику о выступлении балета из Братиславы. А что касается программы вечера, то в самом начале мы поблагодарим наших французских гостей за возможность представить современное словацкое балетное искусство в Париже. В театральном фойе будет демонстрироваться проекция балетных постановок нашей ведущей балетной труппы. После представления пройдет прием для почетных гостей. Мы очень надеемся, что проект, тщательно нами подготовленный, станет достойной презентацией словацкого танцевального искусства во французской столице, а также продемонстрирует уникальность словацкой культуры.
0: И в заключение напомним, что мероприятие готовится Словацким институтом в Париже в сотрудничестве с балетом Словацкого национального театра, посольством Словацкой республики во Франции и Министерством культуры Словацкой республики. А сейчас предоставляем слово директору балетной труппы Словацкого национального театра Нине Полаковой.
2: Veľmi nás teší, že sme boli pozvaní ukázať naše umenie.
3: Мы очень рады, что балетную труппу Словацкого национального театра пригласили в Париж. Ведь во французской столице наш театр уже очень-очень давно не выступал. 19 мая 2026 года в театре «Либер» мы представим 4 оригинальных балетных номера. Их для спектакля «Фэшн-балет» создали словацкие хореографы. А что касается этих оригинальных двухактных балетов, то на протяжении нескольких театральных сезонов

0: выделялась костюмом, поэтому мы сотрудничали с самыми известными словацкими дизайнерами. Причем для многих номеров и музыку сочинили словацкие композиторы. Скажу откровенно, что мы гордимся тем фактом, что нам удалось объединить талантливых словацких мастеров. В результате появились уникальные балетные произведения.
1: Určite это был veľmi náročný oriešok. Snažili sme sa vybrať diela, ktoré sú pestré.
0: Признаюсь, что нам было трудно выбрать программу для Парижа. Мы стремились, чтобы она была разнообразной, чтобы свое мастерство продемонстрировали как можно больше балерин и танцовщиков, чтобы их костюмы произвели на публику соответствующее впечатление.
2: Думаю, что без преувеличения можно сказать, что парижская публика избалована. Ведь французская столица знаменита своим балетом, и, безусловно, парижские модельеры задают тон всему миру. Поэтому Словацкий национальный театр ждет огромное испытание. Об этом мы говорили с Ниной Полаковой.
1: Мы ведомы тохто ризика, а власне тейто зотповедности.
0: Мы прекрасно понимаем, что нас ждет настоящее испытание, что на нас лежит огромная ответственность. Но я верю в успех. Я постоянно наблюдаю за тем, что происходит на мировой балетной сцене. Сравниваю мастерство балетных артистов, ведущих театров. Вижу, как растет исполнительский уровень нашей труппы. И, конечно, мы интенсивно готовимся к парижскому выступлению. Поэтому я с нетерпением жду этого вечера.
2: И в завершении нашей беседы я спросила Нину Полакову, художественного руководителя балетной труппы Словацкого национального театра, какой туалет она выбрала для себя в этот вечер. Предполагаю, что это будет работа словацкого модельера.
1: Так на то мыслим уполне на последнюю хвилу, чиже...
0: Признаюсь, что об этом я думаю меньше всего. Голова занята совсем другими мыслями. Однако спасибо за вопрос, за идею. Конечно, в такой вечер я могла бы представить работу словацкого модельера.
2: В этом сюжете, уважаемые друзья, мы рассказали вам о предстоящем выступлении балетной труппы Словацкого национального театра в Париже. Безусловно, мы подготовим новый сюжет, в котором расскажем, как все там прошло. Так что ждите! И на этом мы прощаемся с вами. Всего вам самого-самого доброго, дорогие друзья. Желаем вам прекрасно провести один из самых красивых месяцев года с наступающим великим праздником Победы. Слушайте нас завтра. Вас ждет очередная программа «Радио Словакия Интернешнл».
3: Наш адрес: «Радио Словакия Интернешнл», СТВР, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.
4: Is a little different in our memories, but I'm an inhaler of honest feelings. Talk to me.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Дорогие слушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В Братиславской студии Андрей Шевченко. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Министр иностранных дел Юрай Бланар призвал использовать возможность майского перемирия между Россией и Украиной для деэскалации напряженности. Прекращение боевых действий означает прекращение бессмысленных убийств и разрушений с обеих сторон. Объявленные соглашения о прекращении огня создают пространство для продолжения мирных переговоров, поэтому необходимо использовать эту возможность. Я приветствую инициативы обеих сторон, надеюсь, что они будут соблюдены обеими сторонами, подчеркнул министр Бланар. Он также заявил, что словацкое правительство продолжает последовательно продвигать дипломатический диалог, мирные решения и соблюдение международного права. 5 мая Словакия получила финансовые средства в рамках 6 и 7 платежей согласно комплексному плану восстановления европейской экономики и устойчивого развития. Шестой платеж составляет более 590 миллионов евро, а седьмой – более 652 миллионов евро. Таким образом, Словакия уже получила более 5,2 миллиарда евро из общего объема выделенных средств в размере 6,4 миллиарда евро. Это является результатом упорной работы сотен специалистов и доказательством того, что Словакия способна выполнять свои обязательства на благо граждан, заявил министр образования Томаш Друкер. Министр здравоохранения Камил Шашко подтвердил, что средства из плана реконструкции, предназначенные для строительства военного госпиталя в Прешеве, не находятся под угрозой. Представители оппозиционных партий допускают, что Словакия может потерять почти 200 миллионов евро в связи с приостановкой строительства этого объекта. Камил Шашко утверждает, что все этапы строительного плана будут соблюдены. Строительство современной больницы должно быть завершено к 2027 году. Проект реализуется как стратегическая инвестиция. Строительство было приостановлено на прошлой неделе в связи с недостаточным качеством работ по несущим элементам конструкции. В настоящее время значительная часть территории Словакии затронута сильной засухой. Это связано с рекордно низким общим количеством осадков за последние 5 месяцев. Статистика подтверждает, что начиная с 1881 года, апрель текущего года стал месяцем с рекордно низким общим количеством осадков. Данный факт подтверждает Словацкий гидрометеорологический институт. В настоящее время мы наблюдаем экстремальную засуху почвы на 1/3 территории Словакии, сообщила климатолог Ливия Лабудова. В Братиславе были представлены итоги 34-го конкурса «Самые красивые книги Словакии». В престижную группу вошла книга «Земля» путешественника и фотографа Филиппа Кулисова, который стал признанным мастером в изображении природы. Это его 13-я книга. «Я очень ценю эту награду. В своей книге я представил фотографии из 170 стран, которые посетил. Я верю, что будущие поколения не воспримут мою книгу как свидетельство утраченного мира», — добавил автор. Словацкая почта выпускает новую почтовую марку под названием «Европа-2026» к 70-летию выпуска марок «Европа». Она приурочена к знаменательной годовщине филателистической инициативы, направленной на укрепление отношений между европейскими странами и продвижение идеи мира, сотрудничества и единства.
0: Тема дня.
2: Более 80% словацких домохозяйств отмечают увеличение ежемесячных расходов по сравнению с прошлым годом. 35% сообщают о значительном росте. Об этом свидетельствуют результаты репрезентативного опроса, проведенного агентством Ipsos на примере более 1000 респондентов. Согласно опросу, словацкие мужчины и женщины чаще всего заявляют об увеличении расходов на жизнь на 100 и даже 200 евро в месяц. Но трое из 10 теперь тратят как минимум на 200 евро больше. Большинство опрошенных, более 40%, ограничили продолжительность поездок в отпуск в рамках сокращения расходов, а более трети сократили покупки более дорогих товаров. Число тех, кому не пришлось ничего сокращать, уменьшилось по сравнению с прошлым годом. Словаки ощущают рост цен на товары и услуги сильнее, чем их соседи в Чехии. Опрос, проведенный отдельно в обеих странах, показал, что 81% домохозяйств Словакии заявляет о ежегодном увеличении ежемесячных расходов. При этом 35% отмечают значительное увеличение. В Чехии 65% домохозяйств сообщили об увеличении расходов, но только 17% отметили значительное их увеличение. увеличение. 46% респондентов Словакии сообщили о небольшом росте расходов, 15% – о сохранении примерно прежнего уровня, а 300 заявили даже о сокращении расходов. Увеличение расходов наблюдается у многодетных семей, а молодые люди в возрасте до 26 лет упоминали о них реже. В целом большинство респондентов, примерно 4 из 10, говорили об увеличении ежемесячных расходов домохозяйств на 100-200 евро. Треть опрошенных сообщили, что расходы увеличились не менее чем на 100 евро. У 25% респондентов ежемесячные расходы взросли на 200-300 евро, а у каждого десятого более чем на 300 евро в месяц, сообщил аналитик HomeCredit Ярослав Ондрушек. Причиной роста стоимости жизни большинство людей видит общее повышение цен на все товары. Вторым фактором является рост цен на продукты питания, а третьим – на энергоносители. Затем следует рост цен на услуги и увеличение налогов. Согласно опросу, 3 из 10 домохозяйств потребовалось бы увеличение дохода на 200-300 евро в месяц, каждой четвертой семье более чем на 300 евро. Еще 23% опрошенных нуждаются в дополнительных от 300 до 500 евро для покрытия возросших расходов, а десятой части семей необходимо как минимум увеличение доходов на 500 евро в месяц. Согласно результатам опроса, рост расходов на жизнь заставляет людей ограничивать себя в приобретении и находить новые формы экономии финансовых средств.
3: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. За операторским пультом Абдул Арут. Музыку для нас, как всегда, подбирает Радо Меша. А сейчас уже по традиции несколько слов о том, что вас ждет в предстоящей передаче. Мы подготовили для вас сюжеты, связанные и с нашей историей, и с днем сегодняшним. Первый гость программы – драматург Словацкой филармонии Юрай Бубнаш. В преддверии празднования Дня Победы над фашизмом в Большом концертном зале филармонии прозвучит 13-я симфония Дмитрия Шостаковича «Бабий Яр». Это музыкальное событие стало главной темой нашей беседы. А затем мы поговорим о балете и о моде. Балетная труппа Словацкого национального театра после длительного перерыва продемонстрирует свое искусство в Париже, Мекке высокой моды и классического танца. Представление называется «Фэшн-балет». Гость нашей программы – руководитель этой труппы Нина Полакова. Интересную актуальную информацию по нашей просьбе нам предоставила директор Словацкого института в Париже Янка Княжкова. Друзья, мы познакомили вас с содержанием программы. Надеемся, что ее темы вас заинтересовали, и предстоящее время вы проведете вместе с нами. Пожалуйста, не переключайтесь.
0: Радио Словакия International.

0: преддверии одного из самых главных праздников – Дня Победы над фашизмом, мы приглашаем вас, друзья, в Словацкую филармонию. 7 и 8 мая Большой симфонический оркестр и хор Словацкой филармонии, а также солист Словацкого национального театра Йозеф Бенци исполнит 13-ю симфонию Дмитрия Дмитриевича Шостаковича «Бабий Яр». Работу над симфонией Дмитрий Дмитриевич Шостакович начал в марте 1962 года. Основой текста стала поэма Евгения Евтушенко «Бабий Яр», написанная им в 1961 году. Первым о начале работ узнал сам поэт. Вот как он об этом вспоминал.
1: «Однажды мне позвонил Дмитрий Дмитриевич Шостакович и спросил меня относительно молодого, по сравнению с ним человека, разрешения написать музыку на мои стихи».
0: А вот что сам Шостакович говорил об этом произведении.
1: «Я написал сначала нечто вроде вокально-симфонической поэмы «Бабий Яр» на стихи Евгения Евтушенко. Потом у меня возникла мысль продолжить работу, воспользовавшись другими стихотворениями поэта. Сюжетной связи между этими стихотворениями нет, но я объединил их музыкально. Я писал именно симфонию, а не ряд отдельных музыкальных картин».
0: Закончив сочинение симфонии, Шостакович не только сыграл ее на рояле, но и спел ее Евтушенко. Первое исполнение симфонии состоялось в Москве в декабре 1962 года, второй раз в марте 1963 года в Минске. С 1966 года на исполнение симфонии «Бабий Яр» в СССР был наложен негласный запрет. Ну а что касается ее исполнения за рубежом, то в США 13-я симфония была впервые исполнена в январе 70-го года в Филадельфии, в Западной Европе в январе 1970 года в Риме. Ну а сейчас, друзья, давайте перенесемся в майскую Братиславу 2026 года. Мы в гостях у драматурга Словацкой филармонии Юрая Бубнаша.

0: Slovenská filharmónia mala určitý osobitý vzťah k Šostakovičovi počas celého svojho fungovania.
1: Slovenská filharmónia s большим уважением и любовью относится к наследию Дмитрия Шостаковича. В связи с этим я хочу выделить деятельность нашего выдающегося дирижера Владислава Словака. В течение 20 лет он возглавлял наш оркестр. Причем в репертуар оркестра Словацкой филармонии он включал произведения гениального Шостаковича. Необходимо отметить еще один факт. Владислав Словак до сих пор является нашим единственным дирижером, который с симфоническим оркестром Словацкого радио записал все симфонии Дмитрия Шостаковича.
2: В свое время сын Шостаковича, Максим, который был дирижером, также записал все симфонии своего отца. Поэтому мне было интересно узнать, удалось ли когда-либо словацким музыкантам встретиться на сцене с Максимом Шостаковичем.
0: Словенская филармония мала ту честь учинковать...
1: В Словацкой филармонии выпала честь в 1976 году, то есть через два года после кончины композитора, выступать на фестивале, который проходил в австрийском Филахе. Именно тогда за дирижерским пультом стоял Максим Шостакович. Это было выступление, овеянное воспоминаниями, стало данью памяти одному из великих композиторов 20 века. Наш оркестр тогда исполнил произведение Дмитрия Дмитриевича Шостаковича.
2: Каждый год в программу Словацкой филармонии включаются произведения Шостаковича. Регулярно гастролирующие в нашей стране оркестры, дирижеры, солисты также исполняют его произведения.
0: Дослова мы то звикнем называть, что мы имеем такой отворенный шостаковичевский цикл.
1: В нашей филармонии мы даже используем специальный термин – цикл Шостаковича. То есть во время каждого сезона в концерты мы включаем произведения этого композитора. Ведь он оставил после себя очень богатое, разнообразное наследие. Поэтому публика может услышать игру пианистов, скрипачей, виолончелистов, голоса певцов. Например, во время международного фестиваля «Братиславские музыкальные торжества 2025» в исполнении гостей из-за рубежа также прозвучала музыка Шостаковича.
2: В нашей беседе я также попросила драматурга Юрая Бубнаша остановиться и на выдающихся успехах хора Словацкой филармонии.
0: Наш сбор, те свои квалиты светового сбору, уж наузе долгое десятилетие.
1: Наш хор уже на протяжении десятилетий считается одним из лучших коллективов Европы. Особо ценится исполнение хором русского репертуара. Например, благодаря участию в операх Мусоргского, Хованщина и Борис Годунов, хор выступал на сцене Венской оперы и филармонии. Было высоко отмечено его сотрудничество с оркестром Берлинской филармонии. Коллектив также приглашали для участия в знаменитом Зальцбургском фестивале. Во время выступлений словацких певцов за дирижерским пультом неоднократно стояли Клаудио Аббадо, Кирилл Петренко и другие современные выдающиеся дирижеры.
0: К тимто делам сради праве ай Шостакович, претоже его 13-та симфония Баби Яр, которая пре оркестр сбор.
1: К такой группе русских композиторов относится и Дмитрий Шостакович. Его симфонию Баби Яр для оркестра, хора и солиста наш коллектив неоднократно исполнял не только в нашей стране, но и во время зарубежных гастролей. Например, на Канарских островах, во Франции и в Австрии. Это произведение связано с одной из самых трагических страниц истории 20-го столетия – геноцидом еврейского народа во время Второй мировой войны. Выдающееся произведение, созданное композитором и поэтом, заставляет нас задуматься о том, что произошло десятилетия назад. Мы и сейчас не должны забывать об этом. Поэтому Словацкая филармония в радостно-трагические майские дни, когда мы вновь отмечаем победу над фашизмом, включила в репертуар это произведение. 8 лет назад в Большом зале Словацкой филармонии 13-й симфонии дирижировал один из самых успешных словацких дирижеров Юрай Вальчуха. А у нас через несколько дней за пультом будет стоять чешский дирижер Томаш Нетопил. Что касается солиста, то в свое время эту партию исполнял Сергей Копчак. Его прекрасный бас звучал на лучших оперных сценах мира, в частности в Метрополитен опера «Ля Скала» в Венской опере. В марте 26 года мы услышим Йозефа Бенци, который был учеником Сергея Копчака. То есть мы являемся свидетелями своеобразной смены поколений.
0: Для меня, как драматурга, еще оставала такая последняя вопроска.
1: Будучи драматургом Словацкой филармонии, я должен был решить очень важную задачу, как составить программу такого концерта. Мы решили, что в первой части прозвучит последний 27-й концерт Вольфганга Амадея Моцарта для рояля и оркестра. Его исполнит прекрасный чешский пианист Ян Бартош. Через две недели эта программа прозвучит на фестивале «Кошицкая музыкальная весна».
2: Дорогие друзья, в эти майские дни мы рассказали вам о программе Словацкой филармонии, которая посвящена празднованию Дню Победы над фашизмом.
3: Радио «Словакия Интернешнл». О Словакии на всю планету.

0: Уважаемые друзья, сегодня мы подготовили для вас не совсем обычный сюжет. Артистов балета Словацкого национального театра ждут ответственные гастроли. Гастроли в Париже. Почему эти гастроли будут настоящим профессиональным испытанием для словацкой труппы? Безусловно, нужно напомнить о том, что традиции классического балета неразрывно связаны с Францией. Ведь именно в этой стране балет стал профессиональным. В течение столетий он восхищал и до сих пор восхищает ценителей этого жанра. Итак, накануне выступления словацких артистов я связалась с директором Словацкого культурного института в Париже Яной Княжковой, которая предоставила нам следующую информацию.
1: 19 мая артисты балета Словацкого национального театра представят уникальную постановку в Париже, которая получила название «фэшн-балет», то есть «балет и мода». Свое мастерство словацкие артисты продемонстрируют на сцене легендарного театра «Либер». Этот знаменитый частный театр был основан режиссером Андре Антуаном в Париже в 1887 году. Здание расположено в самом сердце театрального квартала столицы. И вот впервые за последние 40 лет наш театр получил возможность познакомить взыскательную французскую публику как с искусством наших танцовщиков, хореографов, композиторов, так и модельеров. Братиславский спектакль – это волшебное сочетание танца и костюмов. Он предназначен для всех, кто стремится увидеть на сцене подлинную красоту. Я хочу подчеркнуть и тот факт, что это представление получило большую популярность в Словакии. Французские зрители смогут увидеть несколько танцевальных миниатюр. Одна из них называется «Икар». Балетмейстер воплотил на сцене древнюю историю о герое, взлетевшем слишком высоко. Уверена, что публике понравится дуэт «Двое», основанный на контрасте женской и мужской энергии. Еще один дуэт, который представят братиславские гости, называется «Трепетное мгновение». Его авторы отмечают, что даже один момент может изменить жизнь человека. Для красочного финала труппа подготовила танцевальное шоу. Его название говорит само за себя – «Экстраваганса». Мы ожидаем, что к нам в гости придут более 900 любителей балетного.

0: столицы, а также продемонстрирует уникальность словацкой культуры.
1: И в заключение напомним, что мероприятие готовится Словацким институтом в Париже в сотрудничестве с балетом Словацкого национального театра, посольством Словацкой республики во Франции и Министерством культуры Словацкой республики. А сейчас предоставляем слово директору балетной труппы Словацкого национального театра Нине Полаковой.
2: Veľmi nás teší, že sme boli pozvaní ukázať naše umenie.
3: Мы очень рады, что балетную труппу Словацкого национального театра пригласили в Париж. Ведь во французской столице наш театр уже очень-очень давно не выступал. 19 мая 2026 года в театре Либр мы представим 4 оригинальных балетных номера. Их для спектакля «Фэшн-балет» создали словацкие хореографы. А что касается этих оригинальных двухактных балетов, то на протяжении нескольких театральных сезонов публика могла знакомиться с новыми работами отечественных хореографов и модельеров. Для Парижа мы подготовили 4 номера, то есть выбрали их уже из представленной в Братиславе продукции.
2: Počas našich troch nových ročníkov Fashion Ballet bolo vytvorených 12 nových pôvodných diel.
3: Уточню, что постановки Fashion Ballet мы подготовили в течение 3 сезонов. В результате публика увидела 12 танцевальных номеров. Конечно, большое внимание уделялось костюмам, поэтому мы сотрудничали с самыми известными словацкими дизайнерами. Причем для многих номеров и музыку сочинили словацкие композиторы. Скажу откровенно, что мы гордимся тем фактом, что нам удалось объединить талантливых словацких мастеров. В результате появились уникальные балетные произведения.
2: Určite to bol veľmi, veľmi náročný oriešok. Snažili sme sa vybrať diela, ktoré sú pestré.
3: Признаюсь, что нам было трудно выбрать программу для Парижа. Мы стремились, чтобы она была разнообразной, чтобы свое мастерство продемонстрировали как можно больше балерин и танцовщиков, чтобы их костюмы произвели на публику соответствующее впечатление.
1: Думаю, что без преувеличения можно сказать, что парижская публика избалована. Ведь французская столица знаменита своим балетом, и, безусловно, парижские модельеры задают тон всему миру. Поэтому Словацкий национальный театр ждет огромное испытание. Об этом

0: И, конечно, мы интенсивно готовимся к парижскому выступлению, поэтому я с нетерпением жду этого вечера.
1: И в завершении нашей беседы я спросила Нину Полакову, художественного руководителя балетной труппы Словацкого национального театра, какой туалет она выбрала для себя в этот вечер. Предполагаю, что это будет работа словацкого модельера.
2: Тогда-то мыслим вполне на последнюю хвилу, чиже...
0: Признаюсь, что об этом я думаю меньше всего. Голова занята совсем другими мыслями. Однако спасибо за вопрос, за идею. Конечно, в такой вечер я могла бы представить работу словацкого модельера.
1: В этом сюжете, уважаемые друзья, мы рассказали вам о предстоящем выступлении балетной труппы Словацкого национального театра в Париже. Безусловно, мы подготовим новый сюжет, в котором расскажем, как все там прошло. Так что ждите! И на этом мы прощаемся с вами. Всего вам самого-самого доброго, дорогие друзья. Желаем вам прекрасно провести один из самых красивых месяцев года с наступающим великим праздником Победы. Слушайте нас завтра. Вас ждет очередная программа «Радио Словакия Интернешнл».
3: Наш адрес: «Радио Словакия Интернешнл», СТВР, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.
4: Is a little different in our memories, but I'm an inhaler of honest feelings. Talk to me, I wanna know what you're really about.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Дорогие слушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В Братиславской студии Андрей Шевченко. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Министр иностранных дел Юрай Бланар призвал использовать возможность майского перемирия между Россией и Украиной для деэскалации напряженности. Прекращение боевых действий означает прекращение бессмысленных убийств и разрушений с обеих сторон. Объявленные соглашения о прекращении огня создают пространство для продолжения мирных переговоров, поэтому необходимо использовать эту возможность. «Я приветствую инициативы обеих сторон, надеюсь, что они будут соблюдены обеими сторонами», подчеркнул министр Бланар. Он также заявил, что словацкое правительство продолжает последовательно продвигать дипломатический диалог, мирные решения и соблюдение международного права. 5 мая Словакия получила финансовые средства в рамках 6 и 7 платежей согласно комплексному плану восстановления европейской экономики и устойчивого развития. Шестой платеж составляет более 590 миллионов евро, а седьмой – более 652 миллионов евро. Таким образом, Словакия уже получила более 5,2 миллиарда евро из общего объема выделенных средств в размере 6,4 миллиарда евро. Это является результатом упорной работы сотен специалистов и доказательством того, что Словакия способна выполнять свои обязательства на благо граждан, заявил министр образования Томаш Друкер. Министр здравоохранения Камил Шашко подтвердил, что средства из плана реконструкции, предназначенные для строительства военного госпиталя в Прешеве, не находятся под угрозой. Представители оппозиционных партий допускают, что Словакия может потерять почти 200 миллионов евро в связи с приостановкой строительства этого объекта. Камил Шашко утверждает, что все этапы строительного плана будут соблюдены. Строительство современной больницы должно быть завершено к 2027 году. Проект реализуется как стратегическая инвестиция. Строительство было приостановлено на прошлой неделе в связи с недостаточным качеством работ по несущим элементам конструкции. В настоящее время значительная часть территории Словакии затронута сильной засухой. Это связано с рекордно низким общим количеством осадков за последние 5 месяцев. Статистика подтверждает, что начиная с 1881 года, апрель текущего года стал месяцем с рекордно низким общим количеством осадков. Данный факт подтверждает Словацкий гидрометеорологический институт. В настоящее время мы наблюдаем экстремальную засуху почвы на 1/3 территории Словакии, сообщила климатолог Ливия Лабудова. В Братиславе были представлены итоги 34-го конкурса «Самые красивые книги Словакии». В престижную группу вошла книга «Земля» путешественника и фотографа Филиппа Кулисова, который стал признанным мастером в изображении природы. Это его 13-я книга. «Я очень ценю эту награду. В своей книге я представил фотографии из 170 стран, которые посетил. Я верю, что будущие поколения не воспримут мою книгу как свидетельство утраченного мира», добавил автор. Словацкая почта выпускает новую почтовую марку под названием «Европа-2026» к 70-летию выпуска марок «Европа». Она приурочена к знаменательной годовщине филателистической инициативы, направленной на укрепление отношений между европейскими странами и продвижение идеи мира, сотрудничества и единства.
0: Тема дня.
2: Более 80% словацких домохозяйств отмечают увеличение ежемесячных расходов по сравнению с прошлым годом. 35% сообщают о значительном росте. Об этом свидетельствуют результаты репрезентативного опроса, проведенного агентством Ipsos на примере более 1000 респондентов. Согласно опросу, словацкие мужчины и женщины чаще всего заявляют об увеличении расходов на жизнь на 100 и даже 200 евро в месяц. Но трое из 10 теперь тратят как минимум на 200 евро больше. Большинство опрошенных, более 40%, ограничили продолжительность поездок в отпуск в рамках сокращения расходов, а более трети сократили покупки более дорогих товаров. Число тех, кому не пришлось ничего сокращать, уменьшилось по сравнению с прошлым годом. Словаки ощущают рост цен на товары и услуги сильнее, чем их соседи в Чехии. Опрос, проведенный отдельно в обеих странах, показал, что 81% домохозяйств Словакии заявляет о ежегодном увеличении ежемесячных расходов, при этом 35% отмечают значительное увеличение. В Чехии 65% домохозяйств сообщили об увеличении расходов, но только 17% отметили значительное их увеличение. увеличение. 46% респондентов Словакии сообщили о небольшом росте расходов, 15% – о сохранении примерно прежнего уровня, а 300 заявили даже о сокращении расходов. Увеличение расходов наблюдается у многодетных семей, а молодые люди в возрасте до 26 лет упоминали о них реже. В целом большинство респондентов, примерно 4 из 10, говорили об увеличении ежемесячных расходов домохозяйств на 100-200 евро. Треть опрошенных сообщили, что расходы увеличились не менее чем на 100 евро. У 25% респондентов ежемесячные расходы взросли на 200-300 евро, а у каждого десятого более чем на 300 евро в месяц, сообщил аналитик HomeCredit Ярослав Ондрушек. Причиной роста стоимости жизни большинство людей видит общее повышение цен на все товары. Вторым фактором является рост цен на продукты питания, а третьим – на энергоносители. Затем следует рост цен на услуги и увеличение налогов. Согласно опросу, 3 из 10 домохозяйств потребовалось бы увеличение дохода на 200-300 евро в месяц, каждой четвертой семье более чем на 300 евро. Еще 23% опрошенных нуждаются в дополнительных от 300 до 500 евро для покрытия возросших расходов, а десятой части семей необходимо как минимум увеличение доходов на 500 евро в месяц. Согласно результатам опроса, рост расходов на жизнь заставляет людей ограничивать себя в приобретении и находить новые формы экономии финансовых средств.
3: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. За операторским пультом Абдул Арут. Музыку для нас, как всегда, подбирает Радо Меша. А сейчас уже по традиции несколько слов о том, что вас ждет в предстоящей передаче. Мы подготовили для вас сюжеты, связанные и с нашей историей, и с днем сегодняшним. Первый гость программы – драматург Словацкой филармонии Юрай Бубнаш. В преддверии празднования Дня Победы над фашизмом в Большом концертном зале филармонии прозвучит 13-я симфония Дмитрия Шостаковича «Бабий Яр». Это музыкальное событие стало главной темой нашей беседы. А затем мы поговорим о балете и о моде. Балетная труппа Словацкого национального театра после длительного перерыва продемонстрирует свое искусство в Париже, Мекке высокой моды и классического танца. Представление называется «Фэшн-балет». Гость нашей программы – руководитель этой труппы Нина Полакова. Интересную актуальную информацию по нашей просьбе нам предоставила директор Словацкого института в Париже Янка Княжкова. Друзья, мы познакомили вас с содержанием программы. Надеемся, что ее темы вас заинтересовали, и предстоящее время вы проведете вместе с нами. Пожалуйста, не переключайтесь.
0: Радио Словакия International.

0: преддверии одного из самых главных праздников – Дня Победы над фашизмом, мы приглашаем вас, друзья, в Словацкую филармонию. 7 и 8 мая Большой симфонический оркестр и хор Словацкой филармонии, а также солист Словацкого национального театра Йозеф Бенци исполнят 13-ю симфонию Дмитрия Дмитриевича Шостаковича «Бабий Яр». Работу над симфонией Дмитрий Дмитриевич Шостакович начал в марте 1962 года. Основой текста стала поэма Евгения Евтушенко «Бабий Яр», написанная им в 1961 году. Первым о начале работ узнал сам поэт. Вот как он об этом вспоминал.
1: «Однажды мне позвонил Дмитрий Дмитриевич Шостакович и спросил меня относительно молодого, по сравнению с ним человека, разрешения написать музыку на мои стихи».
0: А вот что сам Шостакович говорил об этом произведении.
1: «Я написал сначала нечто вроде вокально-симфонической поэмы «Бабий Яр» на стихи Евгения Евтушенко. Потом у меня возникла мысль продолжить работу, воспользовавшись другими стихотворениями поэта. Сюжетной связи между этими стихотворениями нет, но я объединил их музыкально. Я писал именно симфонию, а не ряд отдельных музыкальных картин».
0: Закончив сочинение симфонии, Шостакович не только сыграл ее на рояле, но и спел ее Евтушенко. Первое исполнение симфонии состоялось в Москве в декабре 1962 года, второй раз в марте 1963 года в Минске. С 1966 года на исполнение симфонии «Бабий Яр» в СССР был наложен негласный запрет. Ну а что касается ее исполнения за рубежом, то в США 13-я симфония была впервые исполнена в январе 70-го года в Филадельфии, в Западной Европе в январе 1970 года в Риме. Ну а сейчас, друзья, давайте перенесемся в майскую Братиславу 2026 года. Мы в гостях у драматурга Словацкой филармонии Юрая Бубнаша.

0: Slovenská filharmónia mala určitý osobitý vzťah k Šostakovičovi počas celého svojho fungovania.
1: Slovenská filharmónia s большим уважением и любовью относится к наследию Дмитрия Шостаковича. В связи с этим я хочу выделить деятельность нашего выдающегося дирижера Ладислава Словака. В течение 20 лет он возглавлял наш оркестр. Причем в репертуар оркестра Словацкой филармонии он включал произведения гениального Шостаковича. Необходимо отметить еще один факт. Ладислав Словак до сих пор является нашим единственным дирижером, который с симфоническим оркестром Словацкого радио записал все симфонии Дмитрия Шостаковича.
2: В свое время сын Шостаковича, Максим, который был дирижером, также записал все симфонии своего отца. Поэтому мне было интересно узнать, удалось ли когда-либо словацким музыкантам встретиться на сцене с Максимом Шостаковичем.
0: Словацкая филармония мала ту честь учинковать...
1: Словацкой филармонии выпала честь в 1976 году, то есть через два года после кончины композитора, выступать на фестивале, который проходил в австрийском Филахе. Именно тогда за дирижерским пультом стоял Максим Шостакович. Это было выступление, овеянное воспоминаниями, стало данью памяти одному из великих композиторов 20 века. Наш оркестр тогда исполнил произведение Дмитрия Дмитриевича Шостаковича.
2: Каждый год в программу Словацкой филармонии включаются произведения Шостаковича. Регулярно гастролирующие в нашей стране оркестры, дирижеры, солисты также исполняют его произведения.
0: Дословно мы то звикнем называть, что мы такие отворенный Шостаковичевский цикл.
1: В нашей филармонии мы даже используем специальный термин – цикл Шостаковича. То есть во время каждого сезона в концерты мы включаем произведения этого композитора. Ведь он оставил после себя очень богатое разнообразное наследие. Поэтому публика может услышать игру пианистов, скрипачей, виолончелистов, голоса певцов. Например, во время международного фестиваля «Братиславские музыкальные торжества 2025» в исполнении гостей из-за рубежа также прозвучала музыка Шостаковича.
2: В нашей беседе я также попросила драматурга Юрая Бубнаша остановиться и на выдающихся успехах хора Словацкой филармонии.
0: Наш сбор, те свои квалиты светового сбору, уже наузе долгое десятилетие.
1: Наш хор уже на протяжении десятилетий считается одним из лучших коллективов Европы. Особо ценится исполнение хором русского репертуара. Например, благодаря участию в операх Мусоргского, Хованщина и Борис Годунов, хор выступал на сцене Венской оперы и филармонии. Было высоко отмечено его сотрудничество с оркестром Берлинской филармонии. Коллектив также приглашали для участия в знаменитом Зальцбургском фестивале. Во время выступлений словацких певцов за дирижерским пультом неоднократно стояли Клаудио Аббадо, Кирилл Петренко и другие современные выдающиеся дирижеры.
0: К тимто делам сради праве ай Шостакович, претоже его 13-та симфония Бабий Яр, которая пре оркестр сбор.
1: К такой группе русских композиторов относится и Дмитрий Шостакович. Его симфонию «Бабий Яр» для оркестра, хора и солиста наш коллектив неоднократно исполнял не только в нашей стране, но и во время зарубежных гастролей. Например, на Канарских островах, во Франции и в Австрии. Это произведение связано с одной из самых трагических страниц истории 20-го столетия – геноцидом еврейского народа во время Второй мировой войны. Выдающееся произведение, созданное композитором и поэтом, заставляет нас задуматься о том, что произошло десятилетия назад. Мы и сейчас не должны забывать об этом. Поэтому Словацкая филармония в радостно-трагические майские дни, когда мы вновь отмечаем победу над фашизмом, включила в репертуар это произведение. 8 лет назад в Большом зале Словацкой филармонии 13-й симфонии дирижировал один из самых успешных словацких дирижеров Юрай Вальчуха. А у нас через несколько дней за пультом будет стоять чешский дирижер Томаш Нетопил. Что касается солиста, то в свое время эту партию исполнял Сергей Копчак. Его прекрасный бас звучал на лучших оперных сценах мира, в частности, в Метрополитен опера «Ля Скала» Венской оперы. В марте 26 года мы услышим Йозефа Бенци, который был учеником Сергея Копчака. То есть мы являемся свидетелями своеобразной смены поколений.
0: Для меня, как драматурга, еще оставала такая последняя вопроска.
1: Будучи драматургом Словацкой филармонии, я должен был решить очень важную задачу, как составить программу такого концерта. Мы решили, что в первой части прозвучит последний 27-й концерт Вольфганга Амадея Моцарта для рояля и оркестра. Его исполнит прекрасный чешский пианист Ян Бартош. Через две недели эта программа прозвучит на фестивале «Кошицкая музыкальная весна».
2: Дорогие друзья, в эти майские дни мы рассказали вам о программе Словацкой филармонии, которая посвящена празднованию Дню Победы над фашизмом.
3: Радио «Словакия Интернешнл». О Словакии на всю планету.

0: Уважаемые друзья, сегодня мы подготовили для вас не совсем обычный сюжет. Артистов балета Словацкого национального театра ждут ответственные гастроли. Гастроли в Париже. Почему эти гастроли будут настоящим профессиональным испытанием для словацкой труппы? Безусловно, нужно напомнить о том, что традиции классического балета неразрывно связаны с Францией. Ведь именно в этой стране балет стал профессиональным. В течение столетий он восхищал и до сих пор восхищает ценителей этого жанра. Итак, накануне выступления словацких артистов я связалась с директором Словацкого культурного института в Париже Яной Княжковой, которая предоставила нам следующую информацию.
1: 19 мая артисты балета Словацкого национального театра представят уникальную постановку в Париже, которая получила название «фэшн-балет», то есть балет и мода. Свое мастерство словацкие артисты продемонстрируют на сцене легендарного театра «Либер». Этот знаменитый частный театр был основан режиссером Андре Антуаном в Париже в 1887 году. Здание расположено в самом сердце театрального квартала столицы. И вот впервые за последние 40 лет наш театр получил возможность познакомить взыскательную французскую публику как с искусством наших танцовщиков, хореографов, композиторов, так и модельеров. Братиславский спектакль – это волшебное сочетание танца и костюмов. Он предназначен для всех, кто стремится увидеть на сцене подлинную красоту. Я хочу подчеркнуть и тот факт, что это представление получило большую популярность в Словакии. Французские зрители смогут увидеть несколько танцевальных миниатюр. Одна из них называется «Икар». Балетмейстер воплотил на сцене древнюю историю о герое, взлетевшем слишком высоко. Уверена, что публике понравится дуэт «Двое», основанный на контрасте женской и мужской энергии. Еще один дуэт, который представят братиславские гости, называется «Трепетное мгновение». Его авторы отмечают, что даже один момент может изменить жизнь человека. Для красочного финала труппа подготовила танцевальное шоу. Его название говорит само за себя – «Экстраваганса». Мы ожидаем, что к нам в гости придут более 900 любителей балетного искусства, что соответствует вместимости театра. Среди публики будут и профессионалы, и зарубежные гости, представители балетного сообщества, мэрии, международных организаций, включая ЮНЕСКО, дипломатического корпуса, а также наши соотечественники. Что касается этих гастролей, то инициатива их проведения исходила от Словацкого института в Париже. В апреле 2025 года мы обратились с этим предложением в Министерство культуры и к руководству Словацкого национального театра. В феврале 2026 года началась масштабная рекламная кампания, связанная с этим проектом. Сделано было много. Мы используем все современные и традиционные средства, социальные сети. Были напечатаны и постоянно распространяются плакаты, брошюры и тому подобное. На фасаде театра «Либер» помещены большие рекламные щиты, оповещающие публику о выступлении балета из Братиславы. А что касается программы вечера, то в самом начале мы поблагодарим наших французских гостей за возможность представить современное словацкое балетное искусство в Париже. В театральном фойе будет демонстрироваться проекция балетных постановок нашей ведущей балетной труппы. После представления пройдет прием для почетных гостей. Мы очень надеемся, что проект, тщательно нами подготовленный, станет достойной презентацией словацкого танцевального искусства во французской столице, а также продемонстрирует уникальность словацкой культуры.
0: И в заключение напомним, что мероприятие готовится Словацким институтом в Париже в сотрудничестве с балетом Словацкого национального театра, посольством Словацкой республики во Франции и Министерством культуры Словацкой республики. А сейчас предоставляем слово директору балетной труппы Словацкого национального театра Нине Полаковой.
2: Veľmi nás teší, že sme boli pozvaní ukázať naše umenie.
3: Мы очень рады, что балетную труппу Словацкого национального театра пригласили в Париж. Ведь во французской столице наш театр уже очень-очень давно не выступал. 19 мая 2026 года в театре «Либер» мы представим 4 оригинальных балетных номера. Их для спектакля «Фэшн-балет» создали словацкие хореографы. А что касается этих оригинальных двухактных балетов, то на протяжении нескольких театральных сезонов публика могла знакомиться с новыми работами отечественных хореографов и модельеров. Для Парижа мы подготовили 4 номера, то есть выбрали их уже из представленной в Братиславе продукции.
2: Počas našich troch nových ročníkov Fashion Ballet bolo vytvorených 12 nových pôvodných diel.
3: Уточню, что постановки Fashion Ballet мы подготовили в течение 3 сезонов. В результате публика увидела 12 танцевальных номеров. Конечно, большое внимание уделялось костюмам, поэтому мы сотрудничали с самыми известными словацкими дизайнерами. Причем для многих номеров и музыку сочинили словацкие композиторы. Скажу откровенно, что мы гордимся тем фактом, что нам удалось объединить талантливых словацких мастеров. В результате появились уникальные балетные произведения.
2: Určite to bol veľmi, veľmi náročný oriešok. Snažili sme sa vybrať diela, ktoré sú pestré.
3: Признаюсь, что нам было трудно выбрать программу для Парижа. Мы стремились, чтобы она была разнообразной, чтобы свое мастерство продемонстрировали как можно больше балерин и танцовщиков, чтобы их костюмы произвели на публику соответствующее впечатление.
0: Думаю, что без преувеличения можно сказать, что парижская публика избалована. Ведь французская столица знаменита своим балетом, и, безусловно, парижские модельеры задают тон всему миру. Поэтому Словацкий национальный театр ждет огромное испытание. Об этом мы говорили с Ниной Полаковой.
2: Мы ведомы тохто ризика, а власне тейто зотповедности.
3: Мы прекрасно понимаем, что нас ждет настоящее испытание, что на нас лежит огромная ответственность. Но я верю в успех. Я постоянно наблюдаю за тем, что происходит на мировой балетной сцене. Сравниваю мастерство балетных артистов ведущих театров. Вижу, как растет исполнительский уровень нашей труппы. И, конечно, мы интенсивно готовимся к парижскому выступлению. Поэтому я с нетерпением жду этого вечера.
0: И в завершении нашей беседы я спросила Нину Полакову, художественного руководителя балетной труппы Словацкого национального театра, какой туалет она выбрала для себя в этот вечер. Предполагаю, что это будет работа словацкого модельера.
2: Так на то мыслим уполне на последнюю хвилу, чиже...
3: Признаюсь, что об этом я думаю меньше всего. Голова занята совсем другими мыслями. Однако спасибо за вопрос, за идею. Конечно, в такой вечер я могла бы представить работу словацкого модельера.
0: В этом сюжете, уважаемые друзья, мы рассказали вам о предстоящем выступлении балетной труппы Словацкого национального театра в Париже. Безусловно, мы подготовим новый сюжет, в котором расскажем, как все там прошло. Так что ждите!

0: Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.
1: It's a little different in our memories, but I'm an inhaler of honest feelings talk to me.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Дорогие слушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В Братиславской студии Андрей Шевченко. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Министр иностранных дел Юрай Бланар призвал использовать возможность майского перемирия между Россией и Украиной для деэскалации напряженности. Прекращение боевых действий означает прекращение бессмысленных убийств и разрушений с обеих сторон. Объявленные соглашения о прекращении огня создают пространство для продолжения мирных переговоров, поэтому необходимо использовать эту возможность. Я приветствую инициативы обеих сторон, надеюсь, что они будут соблюдены обеими сторонами, подчеркнул министр Бланар. Он также заявил, что словацкое правительство продолжает последовательно продвигать дипломатический диалог, мирные решения и соблюдение международного права. 5 мая Словакия получила финансовые средства в рамках 6 и 7 платежей согласно комплексному плану восстановления европейской экономики и устойчивого развития. Шестой платеж составляет более 590 миллионов евро, а седьмой – более 652 миллионов евро. Таким образом, Словакия уже получила более 5,2 миллиарда евро из общего объема выделенных средств в размере 6,4 миллиарда евро. Это является результатом упорной работы сотен специалистов и доказательством того, что Словакия способна выполнять свои обязательства на благо граждан, заявил министр образования Томаш Друкер. Министр здравоохранения Камил Шашко подтвердил, что средства из плана реконструкции, предназначенные для строительства военного госпиталя в Прешеве, не находятся под угрозой. Представители оппозиционных партий допускают, что Словакия может потерять почти 200 миллионов евро в связи с приостановкой строительства этого объекта. Камил Шашко утверждает, что все этапы строительного плана будут соблюдены. Строительство современной больницы должно быть завершено к 2027 году. Проект реализуется как стратегическая инвестиция. Строительство было приостановлено на прошлой неделе в связи с недостаточным качеством работ по несущим элементам конструкции. В настоящее время значительная часть территории Словакии затронута сильной засухой. Это связано с рекордно низким общим количеством осадков за последние 5 месяцев. Статистика подтверждает, что начиная с 1881 года, апрель текущего года стал месяцем с рекордно низким общим количеством осадков. Данный факт подтверждает Словацкий гидрометеорологический институт. В настоящее время мы наблюдаем экстремальную засуху почвы на 1/3 территории Словакии, сообщила климатолог Ливия Лабудова. В Братиславе были представлены итоги 34-го конкурса «Самые красивые книги Словакии». В престижную группу вошла книга «Земля» путешественника и фотографа Филиппа Кулисова, который стал признанным мастером в изображении природы. Это его 13-я книга. «Я очень ценю эту награду. В своей книге я представил фотографии из 170 стран, которые посетил. Я верю, что будущие поколения не воспримут мою книгу как свидетельство утраченного мира», — добавил автор. Словацкая почта выпускает новую почтовую марку под названием «Европа-2026» к 70-летию выпуска марок «Европа». Она приурочена к знаменательной годовщине филателистической инициативы, направленной на укрепление отношений между европейскими странами и продвижение идеи мира, сотрудничества и единства.
0: Тема дня.
2: Более 80% словацких домохозяйств отмечают увеличение ежемесячных расходов по сравнению с прошлым годом. 35% сообщают о значительном росте. Об этом свидетельствуют результаты репрезентативного опроса, проведенного агентством Ipsos на примере более 1000 респондентов. Согласно опросу, словацкие мужчины и женщины чаще всего заявляют об увеличении расходов на жизнь на 100 и даже 200 евро в месяц. Но трое из 10 теперь тратят как минимум на 200 евро больше. Большинство опрошенных, более 40%, ограничили продолжительность поездок в отпуск в рамках сокращения расходов, а более трети сократили покупки более дорогих товаров. Число тех, кому не пришлось ничего сокращать, уменьшилось по сравнению с прошлым годом. Словаки ощущают рост цен на товары и услуги сильнее, чем их соседи в Чехии. Опрос, проведенный отдельно в обеих странах, показал, что 81% домохозяйств Словакии заявляет о ежегодном увеличении ежемесячных расходов. При этом 35% отмечают значительное увеличение. В Чехии 65% домохозяйств сообщили об увеличении расходов, но только 17% отметили значительное их увеличение. увеличение. 46% респондентов Словакии сообщили о небольшом росте расходов, 15% – о сохранении примерно прежнего уровня, а 300 заявили даже о сокращении расходов. Увеличение расходов наблюдается у многодетных семей, а молодые люди в возрасте до 26 лет упоминали о них реже. В целом большинство респондентов, примерно 4 из 10, говорили об увеличении ежемесячных расходов домохозяйств на 100-200 евро. Треть опрошенных сообщили, что расходы увеличились не менее чем на 100 евро. У 25% респондентов ежемесячные расходы взросли на 200-300 евро, а у каждого десятого более чем на 300 евро в месяц, сообщил аналитик HomeCredit Ярослав Ондрушек. Причиной роста стоимости жизни большинство людей видит общее повышение цен на все товары. Вторым фактором является рост цен на продукты питания, а третьим – на энергоносители. Затем следует рост цен на услуги и увеличение налогов. Согласно опросу, 3 из 10 домохозяйств потребовалось бы увеличение дохода на 200-300 евро в месяц, каждой четвертой семье более чем на 300 евро. Еще 23% опрошенных нуждаются в дополнительных от 300 до 500 евро для покрытия возросших расходов, а десятой части семей необходимо как минимум увеличение доходов на 500 евро в месяц. Согласно результатам опроса, рост расходов на жизнь заставляет людей ограничивать себя в приобретении и находить новые формы экономии финансовых средств.
3: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. За операторским пультом Абдул Арут. Музыку для нас, как всегда, подбирает Радомеша. А сейчас уже по традиции несколько слов о том, что вас ждет в предстоящей передаче. Мы подготовили для вас сюжеты, связанные и с нашей историей, и с днем сегодняшним. Первый гость программы – драматург Словацкой филармонии Юрай Бубнаш. В преддверии празднования Дня Победы над фашизмом в Большом концертном зале филармонии прозвучит 13-я симфония Дмитрия Шостаковича «Бабий Яр». Это музыкальное событие стало главной темой нашей беседы. А затем мы поговорим о балете и о моде. Балетная труппа Словацкого национального театра после длительного перерыва продемонстрирует свое искусство в Париже, Мекке высокой моды и классического танца. Представление называется «Фэшн-балет». Гость нашей программы – руководитель этой труппы Нина Полакова. Интересную актуальную информацию по нашей просьбе нам предоставила директор Словацкого института в Париже Янка Княжкова. Друзья, мы познакомили вас с содержанием программы. Надеемся, что ее темы вас заинтересовали, и предстоящее время вы проведете вместе с нами. Пожалуйста, не переключайтесь.
0: Радио «Словакия International».

0: преддверии одного из самых главных праздников – Дня Победы над фашизмом, мы приглашаем вас, друзья, в Словацкую филармонию. 7 и 8 мая Большой симфонический оркестр и хор Словацкой филармонии, а также солист Словацкого национального театра Йозеф Бенци исполнят 13-ю симфонию Дмитрия Дмитриевича Шостаковича «Бабий Яр». Работу над симфонией Дмитрий Дмитриевич Шостакович начал в марте 1962 года. Основой текста стала поэма Евгения Евтушенко «Бабий Яр», написанная им в 1961 году. Первым о начале работ узнал сам поэт. Вот как он об этом вспоминал.
1: «Однажды мне позвонил Дмитрий Дмитриевич Шостакович и спросил меня относительно молодого, по сравнению с ним человека, разрешения написать музыку на мои стихи».
0: А вот что сам Шостакович говорил об этом произведении.
1: «Я написал сначала нечто вроде вокально-симфонической поэмы «Бабий Яр» на стихи Евгения Евтушенко. Потом у меня возникла мысль продолжить работу, воспользовавшись другими стихотворениями поэта. Сюжетной связи между этими стихотворениями нет, но я объединил их музыкально. Я писал именно симфонию, а не ряд отдельных музыкальных картин».
0: Закончив сочинение симфонии, Шостакович не только сыграл ее на рояле, но и спел ее Евтушенко. Первое исполнение симфонии состоялось в Москве в декабре 1962 года, второй раз в марте 1963 года в Минске. С 1966 года на исполнение симфонии «Бабий Яр» в СССР был наложен негласный запрет. Ну а что касается ее исполнения за рубежом, то в США 13-я симфония была впервые исполнена в январе 70-го года в Филадельфии, в Западной Европе в январе 1970 года в Риме. Ну а сейчас, друзья, давайте перенесемся в майскую Братиславу 2026 года. Мы в гостях у драматурга Словацкой филармонии Юрая Бубнаша.

0: Slovenská filharmónia mala určitý osobitý vzťah k Šostakovičovi počas celého svojho fungovania.
1: Slovenská filharmónia s большим уважением и любовью относится к наследию Дмитрия Шостаковича. В связи с этим я хочу выделить деятельность нашего выдающегося дирижера Ладислава Словака. В течение 20 лет он возглавлял наш оркестр. Причем в репертуар оркестра Словацкой филармонии он включал произведения гениального Шостаковича. Необходимо отметить еще один факт. Ладислав Словак до сих пор является нашим единственным дирижером, который с симфоническим оркестром Словацкого радио записал все симфонии Дмитрия Шостаковича.
2: В свое время сын Шостаковича, Максим, который был дирижером, также записал все симфонии своего отца. Поэтому мне было интересно узнать, удалось ли когда-либо словацким музыкантам встретиться на сцене с Максимом Шостаковичем.
0: Словацкая филармония мала ту честь учинковать...
1: Словацкой филармонии выпала честь в 1976 году, то есть через два года после кончины композитора, выступать на фестивале, который проходил в австрийском Филахе. Именно тогда за дирижерским пультом стоял Максим Шостакович. Это было выступление, овеянное воспоминаниями, стало данью памяти одному из великих композиторов 20 века. Наш оркестр тогда исполнил произведение Дмитрия Дмитриевича Шостаковича.
2: Каждый год в программу Словацкой филармонии включаются произведения Шостаковича. Регулярно гастролирующие в нашей стране оркестры, дирижеры, солисты также исполняют его произведения.
0: Дословно мы то звикнем называть, что мы такие отворенные Шостаковичевский цикл.
1: В нашей филармонии мы даже используем специальный термин – цикл Шостаковича. То есть во время каждого сезона в концерты мы включаем произведения этого композитора. Ведь он оставил после себя очень богатое разнообразное наследие. Поэтому публика может услышать игру пианистов, скрипачей, виолончелистов, голоса певцов. Например, во время международного фестиваля «Братиславские музыкальные торжества 2025» в исполнении гостей из-за рубежа также прозвучала музыка Шостаковича.
2: В нашей беседе я также попросила драматурга Юрая Бубнаша остановиться и на выдающихся успехах хора Словацкой филармонии.
0: Наш сбор, те свои квалиты светового сбору, уже наузе долгое десятилетие.
1: Наш хор уже на протяжении десятилетий считается одним из лучших коллективов Европы. Особо ценится исполнение хором русского репертуара. Например, благодаря участию в операх Мусоргского, Хованщина и Борис Годунов, хор выступал на сцене Венской оперы и филармонии. Было высоко отмечено его сотрудничество с оркестром Берлинской филармонии. Коллектив также приглашали для участия в знаменитом Зальцбургском фестивале. Во время выступлений словацких певцов за дирижерским пультом неоднократно стояли Клаудио Аббадо, Кирилл Петренко и другие современные выдающиеся дирижеры.
0: К тимто делам сради праве ай Шостакович, претоже его 13-та симфония Бабий Яр, ктора е пре оркестр збор.
1: К такой группе русских композиторов относится и Дмитрий Шостакович. Его симфонию «Бабий Яр» для оркестра, хора и солиста наш коллектив неоднократно исполнял не только в нашей стране, но и во время зарубежных гастролей. Например, на Канарских островах, во Франции и в Австрии. Это произведение связано с одной из самых трагических страниц истории 20-го столетия – геноцидом еврейского народа во время Второй мировой войны. Выдающееся произведение, созданное композитором и поэтом, заставляет нас задуматься о том, что произошло десятилетия назад. Мы и сейчас не должны забывать об этом. Поэтому Словацкая филармония в радостно-трагические майские дни, когда мы вновь отмечаем победу над фашизмом, включила в репертуар это произведение. 8 лет назад в Большом зале Словацкой филармонии 13-й симфонии дирижировал один из самых успешных словацких дирижеров Юрай Вальчуха. А у нас через несколько дней за пультом будет стоять чешский дирижер Томаш Нетопил. Что касается солиста, то в свое время эту партию исполнял Сергей Копчак. Его прекрасный бас звучал на лучших оперных сценах мира, в частности, в Метрополитен опера «Ля Скала» Венской оперы. В марте 26 года мы услышим Йозефа Бенца, который был учеником Сергея Копчака. То есть мы являемся свидетелями своеобразной смены поколений.
0: Для меня, как драматурга, еще оставала такая последняя вопроска.
1: Будучи драматургом Словацкой филармонии, я должен был решить очень важную задачу, как составить программу такого концерта. Мы решили, что в первой части прозвучит последний 27-й концерт Вольфганга Амадея Моцарта для рояля и оркестра. Его исполнит прекрасный чешский пианист Ян Бартош. Через две недели эта программа прозвучит на фестивале «Кошицкая музыкальная весна».
2: Дорогие друзья, в эти майские дни мы рассказали вам о программе Словацкой филармонии, которая посвящена празднованию Дню Победы над фашизмом.
3: Радио «Словакия Интернешнл». О Словакии на всю планету.

0: Уважаемые друзья, сегодня мы подготовили для вас не совсем обычный сюжет. Артистов балета Словацкого национального театра ждут ответственные гастроли. Гастроли в Париже. Почему эти гастроли будут настоящим профессиональным испытанием для словацкой труппы? Безусловно, нужно напомнить о том, что традиции классического балета неразрывно связаны с Францией. Ведь именно в этой стране балет стал профессиональным. В течение столетий он восхищал и до сих пор восхищает ценителей этого жанра. Итак, накануне выступления словацких артистов я связалась с директором Словацкого культурного института в Париже Яной Княжковой, которая предоставила нам следующую информацию.
1: 19 мая артисты балета Словацкого национального театра представят уникальную постановку в Париже, которая получила название «фэшн-балет», то есть балет и мода. Свое мастерство словацкие артисты продемонстрируют на сцене легендарного театра «Либер». Этот знаменитый частный театр был основан режиссером Андре Антуаном в Париже в 1887 году. Здание расположено в самом сердце театрального квартала столицы. И вот впервые за последние 40 лет наш театр получил возможность познакомить взыскательную французскую публику как с искусством наших танцовщиков, хореографов, композиторов, так и модельеров. Братиславский спектакль – это волшебное сочетание танца и костюмов. Он предназначен для всех, кто стремится увидеть на сцене подлинную красоту. Я хочу подчеркнуть и тот факт, что это представление получило большую популярность в Словакии. Французские зрители смогут увидеть несколько танцевальных миниатюр. Одна из них называется «Икар». Балетмейстер воплотил на сцене древнюю историю о герое, взлетевшем слишком высоко. Уверена, что публике понравится дуэт «Двое», основанный на контрасте женской и мужской энергии. Еще один дуэт, который представят братиславские гости, называется «Трепетное мгновение». Его авторы отмечают, что даже один момент может изменить жизнь человека. Для красочного финала труппа подготовила танцевальное шоу. Его название говорит само за себя – «Экстраваганса». Мы ожидаем, что к нам в гости придут более 900 любителей балетного искусства, что соответствует вместимости театра. Среди публики будут и профессионалы, и зарубежные гости, представители балетного сообщества, мэрии, международных организаций, включая ЮНЕСКО, дипломатического корпуса, а также наши соотечественники. Что касается этих гастролей, то инициатива их проведения исходила от Словацкого института в Париже. В апреле 2025 года мы обратились с этим предложением в Министерство культуры и к руководству Словацкого национального театра. В феврале 2026 года началась масштабная рекламная кампания, связанная с этим проектом. Сделано было много. Мы используем все современные и традиционные средства, социальные сети. Были напечатаны и постоянно распространяются плакаты, брошюры и тому подобное. На фасаде театра «Либер» помещены большие рекламные щиты, оповещающие публику о выступлении балета из Братиславы. А что касается программы вечера, то в самом начале мы поблагодарим наших французских гостей за возможность представить современное словацкое балетное искусство в Париже. В театральном фойе будет демонстрироваться проекция балетных постановок нашей ведущей балетной труппы. После представления пройдет прием для почетных гостей. Мы очень надеемся, что проект, тщательно нами подготовленный, станет достойной презентацией словацкого танцевального искусства во французской столице, а также продемонстрирует уникальность словацкой культуры.
0: И в заключение напомним, что мероприятие готовится Словацким институтом в Париже в сотрудничестве с балетом Словацкого национального театра, посольством Словацкой республики во Франции и Министерством культуры Словацкой республики. А сейчас предоставляем слово директору балетной труппы Словацкого национального театра Нине Полаковой.
2: Veľmi nás teší, že sme boli pozvaní ukázať naše umenie.
3: Мы очень рады, что балетную труппу Словацкого национального театра пригласили в Париж. Ведь во французской столице наш театр уже очень-очень давно не выступал. 19 мая 2026 года в театре Либр мы представим 4 оригинальных балетных номера. Их для спектакля «Фэшн-балет» создали словацкие хореографы. А что касается этих оригинальных двухактных балетов, то на протяжении нескольких театральных сезонов публика могла знакомиться с новыми работами отечественных хореографов и модельеров. Для Парижа мы подготовили 4 номера, то есть выбрали их уже из представленной в Братиславе продукции.
2: Počas našich troch nových ročníkov Fashion Ballet bolo vytvorených 12 nových pôvodných diel.
3: Уточню, что постановки Fashion Ballet мы подготовили в течение трех сезонов. В результате публика увидела 12 танцевальных номеров. Конечно, большое внимание уделялось костюмам, поэтому мы сотрудничали с самыми известными словацкими дизайнерами. Причем для многих номеров и музыку сочинили словацкие композиторы. Скажу откровенно, что мы гордимся тем фактом, что нам удалось объединить талантливых словацких мастеров. В результате появились уникальные балетные произведения.
2: Určite to bol veľmi, veľmi náročný oriešok. Snažili sme sa vybrať diela, ktoré sú pestré.
3: Признаюсь, что нам было трудно выбрать программу для Парижа. Мы стремились, чтобы она была разнообразной, чтобы свое мастерство продемонстрировали как можно больше балерин и танцовщиков, чтобы их костюмы произвели на публику соответствующее впечатление.
4: Думаю, что без преувеличения можно сказать, что парижская публика избалована. Ведь французская столица знаменита своим балетом, и, безусловно, парижские модельеры задают тон всему миру. Поэтому Словацкий национальный театр ждет огромное испытание. Об этом мы говорили с Ниной Полаковой.
2: Мы ведомы тохто ризика, а власне тейто зотповедности.
3: Мы прекрасно понимаем, что нас ждет настоящее испытание, что на нас лежит огромная ответственность. Но я верю в успех. Я постоянно наблюдаю за тем, что происходит на мировой балетной сцене. Сравниваю мастерство балетных артистов, ведущих театров. Вижу, как растет исполнительский уровень нашей труппы. И, конечно, мы интенсивно готовимся к парижскому выступлению. Поэтому я с нетерпением жду этого вечера.
4: И в завершении нашей беседы я спросила Нину Полакову, художественного руководителя балетной труппы Словацкого национального театра, какой туалет она выбрала для себя в этот вечер. Предполагаю, что это будет работа словацкого модельера.
2: Так на то мыслим уполне на последнюю хвилу, чиже...
3: Признаюсь, что об этом я думаю меньше всего. Голова занята совсем другими мыслями. Однако спасибо за вопрос, за идею. Конечно, в такой вечер я могла бы представить работу словацкого модельера.
4: В этом сюжете, уважаемые друзья, мы рассказали вам о предстоящем выступлении балетной труппы Словацкого национального театра в Париже. Безусловно, мы подготовим новый сюжет, в котором расскажем, как все там прошло. Так что ждите! И на этом мы прощаемся с вами. Всего вам самого-самого доброго, дорогие друзья. Желаем вам прекрасно провести один из самых красивых месяцев года с наступающим великим праздником Победы. Слушайте нас завтра. Вас ждет очередная программа «Радио Словакия Интернешнл».
5: Наш адрес: «Радио Словакия Интернешнл», СТВР, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.
6: Is a little different in our memories, but I'm an inhaler of honest feelings, talk to me.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Из Братиславской студии вас приветствует Ирина Сечикова. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: В четверг утром премьер-министр Словакии Роберт Фице прибыл в Германию. В Мюнхене он встретится с премьер-министром Баварии Маркусом Зёдером, с которым обсудит двусторонние отношения. Фице также выступит на словацко-баварской конференции по вопросам бизнеса и экспертных знаний, которая будет посвящена автомобильной промышленности. Свою рабочую поездку в Германию премьер-министр Словакии завершит посещением концлагеря Дахау, где возложит венок к памятнику жертвам национал-социализма. 9 мая Фице планирует посетить Москву, чтобы отметить окончание Второй мировой войны. Затем он собирается присутствовать на памятных мероприятиях, посвященных высадке в Нормандии в июне 26 года. Этими шагами он хочет символически почтить оба ключевых момента в разгроме нацизма. Варшава. Министр обороны Роберт Калиняк на конференции по безопасности Defense 24 Days в Польше обратил внимание на стратегическое сближение России и Китая. Он заявил, что Москва постепенно становится все более зависимой от Пекина, что не отвечает интересам Запада. Калиняк подчеркнул, что НАТО и Европа должны мыслить глобально в вопросах политики безопасности, а также уделять внимание отношениям со странами, не входящими в альянс. Министр также раскритиковал неспособность Запада заручиться поддержкой таких крупных государств, как Индия и Китай, по вопросу мер против России. По его словам, одной из причин отсутствия ожидаемого эффекта является разобщенность международного сообщества. Словацкие истребители F-16 присоединятся к миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, о чем заявил министр обороны Роберт Калиняк. Цель миссии – защита воздушного пространства Литвы, Латвии и Эстонии, то есть стран НАТО, не имеющих собственных истребителей. По словам Калиняка, Словакия также готовится к дальнейшему развитию противовоздушной обороны против беспилотных летательных аппаратов и планирует участвовать в совместных проектах с Польшей. Словакия отметит День Европы 8 мая в Братиславе и 11 мая в Кошице. День Европы приходится на 9 мая и является праздником мира и единства в Европе. По этому случаю важные здания и памятники по всему миру будут подсвечены цветами ЕС. В условиях глобальной неопределенности Европа остается прочной опорой стабильности, предоставляя возможности и защиту своим гражданам. ЕС и его институты работают над достижением общих целей, обеспечением процветания и конкурентоспособности, гарантированием безопасности и обороны, постоянно продвигая уважение к основополагающим ценностям, которые важны для европейцев, говорится в заявлении представительства Еврокомиссии в Словакии. Правительство утвердило новый гражданский кодекс, который охватывает максимально широкий спектр частно-правовых отношений, обеспечивая тем самым единообразие и ясность правовой системы. Действующий в настоящее время гражданский кодекс был принят в 1964 году и разработан с учетом типичных ситуаций социалистической жизни. По информации Минюста, цель новелизации состояла в том, чтобы устранить пережитки социалистического подхода к частному праву и модернизировать его путем создания недостающих институтов. Спорт. Президент Словацкой ассоциации по хоккею с шайбой Мирослав Шатан объявил о своей кандидатуре на очередной срок. Он возглавляет словацкий хоккей с 2019 года.
0: Тема дня.
2: У людей зрелого возраста по всей Европе нет стремления только отдыхать. Международное исследование, проведенное в рамках проекта «Шанс», в котором участвует факультет менеджмента Университета Каменского в Братиславе, подтверждает значительный интерес населения старше 50 лет к открытию собственного бизнеса. Мотивация обусловлена не только финансовыми причинами, но главным образом – потребностью в самореализации и желанием использовать многолетний опыт работы. Исследование, проведенное летом и осенью 2025 года, охватило более 600 респондентов из стран-партнеров Хорватии, Чехии, Финляндии, Ирландии и Словакии. Результаты показывают, что значительная часть людей старше 50 лет не только рассматривают возможность предпринимательства, но и активно ищут способы преобразовать свой профессиональный опыт в новые виды бизнеса. В Словакии до 73% респондентов назвали личную самореализацию главной причиной. Наибольший интерес они проявляют в областях, в которых имеют многолетний опыт, особенно в консалтинге, коучинге и цифровых услугах. Однако желание начать собственный бизнес сталкивается с рядом препятствий. Наиболее распространенными являются административные издержки и бюрократия. Наиболее ярко выражены в Словакии 62%, в Чехии 55%. Недостаточные цифровые навыки, отмеченные 48% респондентов в Словакии, также остаются серьезной проблемой. Поколение 50+, представляет собой чрезвычайно ценный источник знаний, опыта и профессиональных контактов. Результаты нашего опроса показывают, что многие опытные специалисты обладают сильной внутренней мотивацией к созданию собственного бизнеса и к обмену своими ноу-хау. При целенаправленной поддержке и обучении они могут внести значительный вклад в инновации и укрепление экономической стабильности в Европе, сказал Михаил Грегуш, координатор проекта «Шанс» в университете имени Каменского. Поэтому главная цель проекта – создание массового открытого онлайн-курса, адаптированного к потребностям так называемых предпринимателей позднего возраста. Курс будет сосредоточен на практических аспектах предпринимательства, таких как составление бизнес-плана, финансовое управление, маркетинг и использование цифровых инструментов. Затем он будет протестирован на пилотном этапе с участием не менее 350 человек. Проект «Шанс Erasmus Plus», финансируемый ЕС в рамках программы Erasmus Plus, направлен на развитие навыков людей старше 50 лет, желающих начать собственный бизнес или сменить профессию.
1: Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. В студии Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рот. Коротко о дальнейшем содержании нашей передачи. С мая словацкие компании и домохозяйства будут платить за газ больше. Ситуация на рынке труда неблагополучная. С июня вступит в силу закон о равной оплате труда для мужчин и женщин. Таковы будут темы сегодняшнего экономического курьера. Накануне Дня Победы над фашизмом политик-адвокат Ян Чернокурский расскажет о том, как война вошла в его семью. А словомер «Фиалка» из клуба военной истории в Рабле познакомит с деятельностью клуба, который стремится к сохранению исторической памяти. Такой будет наша программа. Уважаемые слушатели, оставайтесь с нами на волне Международного радио Словакии. Приятного вам прослушивания.
0: Экономический курьер.
1: С мая словацкие компании и домохозяйства будут платить за газ больше. Цены на его транспортировку значительно выросли. Если до прекращения поставок газа с Украины в 2024 году транспортировка газа в Словакию стоила 93 евро за мегаватт-час, то сегодня это 328 евро и 50 центов. С 1 мая эта сумма увеличилась еще на 10%. Глава управления по вопросам регулирования электроэнергетики, газового хозяйства, центрального отопления и водоснабжения Йозеф Горенчик обосновывает это тем, что Eustream уже не получает столько денег за транспортировку газа, сколько раньше.
3: Наклады на превадскование тохто потрубья, чи на удержбу.
4: Затраты на эксплуатацию этого трубопровода, на техническое обслуживание, на привод компрессорных станций, на измерительное оборудование. Все это затраты, которые необходимо понести, чтобы газопровод мог обеспечить транспортировку газа для словацких потребителей.
1: Такое повышение не нравится представителям промышленности, которые возражали против повышения еще в начале этого года. В открытом письме промышленных организаций говорится следующее.
4: Это неприемлемо, что расходы на содержание этой инфраструктуры несут почти исключительно словацкие потребители, чей внутренний спрос не в состоянии покрыть постоянные затраты на инфраструктуру, предназначенную для общеевропейских целей.
1: Высокие цены на транспортировку газа – это тема, важная не только для Словакии. Поэтому представители ассоциации ERA, объединяющей 48 органов регулирования энергетики разных регионов и континентов, занимались поиском решения на совместной конференции. Но аналитик Йозеф Бадида считает, что обычные домохозяйства не слишком почувствуют на себе рост цен на газ.
5: Повышение этой цены будет иметь влияние на каждого.
4: Повышение цены затронет всех, потому что это общая плата за транспортировку газа, которую будет платить практически каждый потребитель газа. Однако для домохозяйств это ничтожные значения, поскольку там обычно очень низкое потребление.
1: Рост цен на транспортные услуги коснется и теплоэлектроцентралей, то есть отопления. Однако, по мнению аналитика, большинство домохозяйств этого не ощутят, в том числе благодаря энергопомощи. Ситуация на рынке труда неблагополучная. У компании рекордно низкий интерес к новым сотрудникам, а на одно предложение о работе сотрудники откликаются в рекордном количестве. На одно объявление – 40 человек. Об этом свидетельствуют последние данные портала вакансий «Профессия.ск». Общее количество предложений уменьшилось на 10 тысяч по сравнению с прошлым годом, то есть примерно на 15%. Стабильным пока остается положение в отношении позиций в топ-менеджменте, здравоохранении и страховании. Портал вакансий зафиксировал значительный спад в промышленности, электротехнике, энергетике и вспомогательных работах. Продолжит аналитик упомянутого портала Мартин Сабо.
4: Наибольшее снижение у нас наблюдается в секторе водного хозяйства и окружающей среды, где количество предложений о работе сократилось до 28%, а также в телекоммуникациях, где снижение составляет порядка 23%. В ближайшие годы ожидается относительно сложное развитие ситуации, поскольку словацкий рынок труда все еще будет подвергаться процессу трансформации. Этот период будет особенно трудным для работников, поскольку их может ожидать довольно много изменений. Хотя бы стоит точки зрения, что может измениться содержание их должностных обязанностей. Их рабочая позиция может выглядеть совершенно иначе или вообще исчезнуть. Эти изменения будут связаны с тем, как будет выглядеть словацкий рынок труда, как будет меняться глобальная ситуация в мире в связи с внедрением новых технологий искусственного интеллекта. В первую очередь это затронет канцелярские позиции, людей, работающих за компьютерами. За этим последуют отрасли промышленности, в которых все больше будут внедряться интеллектуальные роботы.
1: Людям, которые ищут работу или думают о переменах, Саба советует набраться терпения.
5: Мы видим, что способность владать нарочной ситуацией и работать со стрессом.
4: Мы видим, что умение справляться со сложными ситуациями и работать со стрессом сейчас является одним из важнейших. Далее это способность адаптироваться, это определенная адаптивность, это способность постоянно учиться. Принять то, что обучение не заканчивается, когда вы покидаете школу, среднюю или высшую, а продолжается на протяжении всей вашей жизни. Потому что мои рабочие обязанности могут измениться через 2-3 года, или же они будут постоянно меняться каждые 2-3 года.
1: Работодателям аналитик рекомендует принять во внимание такое положение сотрудников и тем самым предоставить им больше гибкости.
4: Потому что гибкость и определенная стабильность в работе, возможность предложить подработку людям, у которых нет большого пространства для маневра в рабочее время, эти льготы создают у сотрудников определенное чувство лояльности к работодателю. А работодатель действительно может много выиграть от этого.
1: Уверен аналитик портала «Профессия.ск» Мартин Сабо. Уже в ближайшее время ожидаются значительные изменения в отношении заработной платы словаков. На нее повлияет новая директива Европейского Союза о прозрачности оплаты труда. Она призвана обеспечить равную оплату труда мужчин и женщин за одинаковую работу или работу равной ценности. Сегодня разрыв в заработной плате в Словакии составляет от 16 до 19%. Гендерный разрыв в оплате труда в Словакии значительно выше, чем в среднем по Европейскому Союзу, где он составляет около 11%. Как пояснила Анна Брозек, директор по персоналу группы компании «Максин», эти различия глубоко укоренились в наших компаниях.
6: Мы одну из наидольших тривающих материнских доволенек в рамках Европейской Унии.
7: Мы по-прежнему склонны проводить различия между исключительно мужскими и женскими должностями. У нас один из самых длительных периодов декретного отпуска в Евросоюзе, наряду с Венгрией и Болгарией. Кроме того, женщины систематически занимают низкооплачиваемые должности. И даже вернувшись на рынок труда, после декрета они сталкиваются с предрассудками начальства, что они будут пренебрегать своими служебными обязанностями, карьерой, ради семьи.
1: По мнению эксперта, основная причина различий в заработной плате заключается в неспособности работодателя объективно объяснить причины этих различий в оплате труда или переменных составляющих.
7: Субъективная оценка работодателем трудовой деятельности конкретного сотрудника, непрозрачные процедуры отбора, сам процесс отбора, и это начинается уже с самых объявлений о вакансиях. А также неспособность женщин договориться о более высокой зарплате или боязнь того, что принятие на себя ответственности произойдет в ущерб семье.
1: Словацкий парламент одобрил закон о равной оплате труда для мужчин и женщин. Речь идет о внедрении европейской директивы. По мнению эксперта, компании будут обязаны предоставлять информацию до и во время трудовых отношений. Сотрудники должны будут заранее знать размер заработной платы или ее диапазон, а также условия переменной части вознаграждения. Как отметила Анна Брозек, это принципиальное изменение по сравнению с прежней практикой.
7: До сих пор работодатель не хотел или не имел права указывать размер переменной составляющей заработной платы. Он говорил, что это будет отражено в трудовом договоре. Сегодня работник должен знать заработную плату или диапазон заработной платы, а также точную величину переменной составляющей заранее.
1: Компаниям также придется разработать прозрачные системы вознаграждения, основанные на четких категориях и принципах гендерного равенства. Изменения также будут включать регулярную отчетность о данных по вознаграждению перед государственными учреждениями.
6: Заместнователи мусят приправить единый отмениваций систем, который будет транспарентный по категории.
7: Работодатели обязаны разработать единую систему оплаты труда, прозрачную по категориям и обеспечивающую гендерное равенство. Работодатели также будут обязаны отвечать на запросы сотрудников о разъяснении различий в заработной плате. В случае обнаружения расхождений они будут обязаны урегулировать ситуацию и организовать совместные переговоры.
1: Однако, по словам директора по персоналу, компании пока не готовы к новым правилам. Причина также заключается в большом количестве дополнительных обязательств, которые были на них наложены с начала года, а также в отсутствии методических указаний. Она добавила, что у работодателей будет очень мало времени на внедрение новшеств. На практике изменения затронут и собеседования. Соискатели смогут задавать вопросы о конкретных условиях оплаты труда, включая переменную составляющую. Объявления о вакансиях должны будут содержать информацию о заработной плате или ее диапазоне и быть составлены в гендерно-нейтральном ключе.
7: В объявлении о вакансиях следует указать заработную плату и ее диапазон. О переменной части заработной платы можно сообщить на собеседовании. При этом работодатель больше не сможет спрашивать о зарплате у предыдущего работодателя, что было распространенной практикой до сих пор.
1: Закон о равной оплате труда для мужчин и женщин вступит в силу 7 июня этого года.
0: Радио Словакия Интернешнл.
1: Дорогие друзья, Международное радио Словакии продолжает свою работу. У микрофона Алена Ганева. С Яном Черногорским мы встретились на одном из мероприятий накануне Дня Победы над фашизмом, организованном Европейским фондом славянской письменности, на котором, к слову, присутствовало большое количество молодежи, учащихся билингвальной гимназии. Имя Яна Черногорского, адвоката и бывшего диссидента, христианско-демократического политика, премьер-министра Словацкой Республики в 1991-92 годах, хорошо известно нашим постоянным слушателям. В его семье также хранится память о войне. Хотя сам Ян Черногорский ничего помнить не может, поскольку он родился в январе 1944 года, но по рассказам родителей, дедушки с бабушкой знает о том, что происходило осенью 1944 года в его родных краях.
8: В начале ноября 1944 года мы тогда жили в деревне Малофранково, в Замагуре, это близости Высоких Татр, Словакии. И тогда там оперировала группа советских солдат. Их задача не было воевать с немцами, но следить, где находятся немцы, и сказать это командованию.
9: Ну, то есть передавать сведения о нахождении врага.
8: Да, да, да. Но они столкнулись с немцами в деревне Лендак. это под высокими Татрами. Ну и там было столкновение, стрельба и так далее. Там 15 советских солдат погибло. Они там похоронены на кладбище, деревенском кладбище до сих пор. И так как эта группа солдат, у нее было так солдат 200 приблизительно, и когда она потеряла 15 солдат, и другие были ранены, им нужно было какое-то время, чтобы дать себя...
9: Переждать просто.
8: Да, да, да. Люди из этой деревни, Лендак, которые с ними хорошо, потому что эта группа там находилась в лесах, в близости деревни, ну, несколько дней до того, и они хорошо наживались с людьми из деревни. Может быть, что это способствовало, что, скажем, осторожность этих солдат понизилась, потому что они думали, ну, все было хорошо. И так случилось, что с немцами то столкновение пришло. Ну, и эти люди из этой деревни им сказали, что идите, командиру этой советской группы, идите в деревню Малофранкова, это недалеко, ну, километров 7-8 через леса. Идите в Малофранкова, и там находится Павел Черногорский, это мой отец, и он вам поможет. Ну, и они пришли. Да, они пришли вечером в нашу деревню, как у нас в семье говорится.
9: Сказали.
8: Да, да, да. И потом отец, потому что мой дед был мэром в этой деревне.
9: Старостой деревни.
8: Да, старостом. И они организовали, что эта группа, ну, солдаты разделились по домах, там проживали. Ежедневно один дом... Убили одну корову, чтобы прокормить этих солдат. Они там проживали приблизительно одну неделю. И дали себя, скажем, в порядок. Ну и потом пошли на запад, потому что фронт приближался из востока. И их задача была всегда бить в тылу врага. Ну и пошли потом на запад, и так это окончилось.
9: То есть фактически ваш отец тоже оказал помощь Красной Армии?
8: Да, но мне было 8-10 месяцев, скажем. Командиры проживали в нашем доме. Ну и солдаты, конечно, приходили за командиром и часто разговаривали. И мама боялась солдат и говорила, что меня всегда носила, как ребенка, потому что боялась солдат.
9: То, что сегодня вы видели здесь, на этом мероприятии, такое количество молодых людей, это вселяет надежду в то, что как бы история будет храниться, память о ней?
8: Да, я думаю, что да. И я думаю, это тоже по-другому, потому что, ну, в Братиславе кладбище советских солдат Славин. И я могу сказать, что это уже лет 40, 30, 40 лет стоит, и там мероприятия проходят. Прежде всего теперь, когда Запад делает такой нажим на Восток, что там приходит, ну, в воскресенье, в субботу и в свободное время более людей, жителей Братиславы, чем когда-то, ну, даже во время социализма.
9: Так что память живет.
8: Да, да, да.
1: Память о Второй мировой войне хранят и передают молодым поколениям члены клуба военной истории в городе Врапле, говорит его учредитель и активный участник Славомир Фиалка.
10: Наша такая улога – заховать память на вояко Червоной армии.
11: Наша задача – сохранить память о солдатах Красной армии. Мы черпаем сведения из материалов, публикуемых Институтом памяти народа о событиях 80-летней давности. Главным образом – на западной территории Словакии от Грона до Братиславы. Вы видите, что я в форме казачьего отряда, который практически первым освободил эту территорию. Мы занимаемся историей того времени, стараясь напомнить молодежи, молодежи, чтобы они никогда не забывали, что здесь произошло, и чтобы сохранилась историческая память о тех, кто нас освободил. Потому что существует огромное давление с целью переписать историю, а именно молодежи мы стремимся передать историческую правду. Своих детей и внуков мы приводим к памятникам погибших, читаем лекции в школах и проводим выставки.
1: Славомир Фиалка и его товарищи не просто так надевают форму времен Второй мировой войны.
11: Мы также проводим исторические демонстрации, реконструкции сражений. Они имеют большой успех. В последний раз, например, мероприятие посетило около 10 тысяч человек. Людям очень понравилось. Молодежи такая форма подачи гораздо более интересна, чем голая теория. Они видят своими глазами, как все происходило, потому что такие реконструкции очень похожи на настоящую битву. Молодые люди, дети, подростки в восторге от этого. Мы делаем это с любовью, все финансируем сами, включая одежду и все остальное.
1: Я поинтересовалась у Славомира Фиалки, имели ли какое-то отношение к военным событиям 40-х годов его предки. Возможно, участвовали в Словацком национальном восстании.
10: Мои старые родичи не были прямо.
11: Мои бабушки и дедушки не могли участвовать в нем непосредственно, потому что у нас на юго-западе практически не было восстания. Наша территория подпадала тогда под Венгрию. Наши отцы были военно обязанными. Им пришлось бы вступить в венгерскую армию. И чтобы этого избежать, они бежали через границу в Словакию. Например, мой тесть, которому тогда было 19 лет, и он должен был записаться в венгерскую армию, сбежал в Словакию, где его преследовали гвардейцы. Поэтому он присоединился к партизанам и воевал в районе Брезна и Паломки. Но кто-то их предал. К сожалению, именно по вине предателей в Словакии было много жертв. Его, к счастью, не убили, но он попал в плен к немцам на 4 года в лагерь в Гамбурге. Вернулся оттуда весом 40 килограммов. Он пережил войну, но здоровье его было серьезно подорвано. Так что он умер рано, в возрасте 63 лет.
1: Собственно говоря, так или иначе, война затронула почти каждую словацкую семью. И, по словам моего собеседника, интерес к истории у него возник благодаря деду.
10: Я сумал дедка, который содержал 99 роков, а он мне расправил нескуточные прибеги.
11: У меня был дедушка, который дожил до 99 лет. И он рассказывал мне невероятные истории, которые я слушал, не дыша. Так они меня завораживали. У меня также есть друг, который интересуется историей. Благодаря ему я начал изучать рассекреченные в 2007 году боевые дневники. И там можно найти невероятные вещи. Истинные доказательства того, как все происходило. Мы основываемся на этих реальных свидетельствах, воссоздавая боевые сцены в наших реконструкциях и рассказывая школьникам о событиях Второй мировой войны, чтобы они знали историю, реальную историю, а не то, что нам порой пытаются навязать.
1: Говорит Славомир Фиалка из клуба военной истории в городе Врабле. Ну вот и все, уважаемые слушатели, подошел к концу очередной выпуск программы «Словакия сегодня». Поздравляем вас с наступающим праздником Днем Победы. Желаем всем мира и добра. До свидания, друзья. До встречи в эфире. Услышимся.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Из Братиславской студии вас приветствует Ирина Сычикова. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: В четверг утром премьер-министр Словакии Роберт Фице прибыл в Германию. В Мюнхене он встретится с премьер-министром Баварии Маркусом Зёдером, с которым обсудит двусторонние отношения. Фице также выступит на словацко-баварской конференции по вопросам бизнеса и экспертных знаний, которая будет посвящена автомобильной промышленности. Свою рабочую поездку в Германию премьер-министр Словакии завершит посещением концлагеря Дахау, где возложит венок к памятнику жертвам национал-социализма. 9 мая Фице планирует посетить Москву, чтобы отметить окончание Второй мировой войны. Затем он собирается присутствовать на памятных мероприятиях, посвященных высадке в Нормандии в июне 26 года. Этими шагами он хочет символически почтить оба ключевых момента в разгроме нацизма. Варшава. Министр обороны Роберт Калиняк на конференции по безопасности Defense 24 Days в Польше обратил внимание на стратегическое сближение России и Китая. Он заявил, что Москва постепенно становится все более зависимой от Пекина, что не отвечает интересам Запада. Калиняк подчеркнул, что НАТО и Европа должны мыслить глобально в вопросах политики безопасности, а также уделять внимание отношениям со странами, не входящими в альянс. Министр также раскритиковал неспособность Запада заручиться поддержкой таких крупных государств, как Индия и Китай, по вопросу мер против России. По его словам, одной из причин отсутствия ожидаемого эффекта является разобщенность международного сообщества. Словацкие истребители F-16 присоединятся к миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, о чем заявил министр обороны Роберт Калиняк. Цель миссии – защита воздушного пространства Литвы, Латвии и Эстонии, то есть стран НАТО, не имеющих собственных истребителей. По словам Калиняка, Словакия также готовится к дальнейшему развитию противовоздушной обороны против беспилотных летательных аппаратов и планирует участвовать в совместных проектах с Польшей. Словакия отметит День Европы 8 мая в Братиславе и 11 мая в Кошице. День Европы приходится на 9 мая и является праздником мира и единства в Европе. По этому случаю важные здания и памятники по всему миру будут подсвечены цветами ЕС. В условиях глобальной неопределенности Европа остается прочной опорой стабильности, предоставляя возможности и защиту своим гражданам. ЕС и его институты работают над достижением общих целей, обеспечением процветания и конкурентоспособности, гарантированием безопасности и обороны, постоянно продвигая уважение к основополагающим ценностям, которые важны для европейцев, говорится в заявлении представительства Еврокомиссии в Словакии. Правительство утвердило новый гражданский кодекс, который охватывает максимально широкий спектр частно-правовых отношений, обеспечивая тем самым единообразие и ясность правовой системы. Действующий в настоящее время гражданский кодекс был принят в 1964 году и разработан с учетом типичных ситуаций социалистической жизни. По информации Минюста, цель новелизации состояла в том, чтобы устранить пережитки социалистического подхода к частному праву и модернизировать его путем создания недостающих институтов. Спорт. Президент Словацкой ассоциации по хоккею с шайбой Мирослав Шатан объявил о своей кандидатуре на очередной срок. Он возглавляет словацкий хоккей с 2019 года.
0: Тема дня.
2: У людей зрелого возраста по всей Европе нет стремления только отдыхать. Международное исследование, проведенное в рамках проекта «Шанс», в котором участвует факультет менеджмента Университета Каменского в Братиславе, подтверждает значительный интерес населения старше 50 лет к открытию собственного бизнеса. Мотивация обусловлена не только финансовыми причинами, но главным образом – потребностью в самореализации и желанием использовать многолетний опыт работы. Исследование, проведенное летом и осенью 2025 года, охватило более 600 респондентов из стран-партнеров Хорватии, Чехии, Финляндии, Ирландии и Словакии. Результаты показывают, что значительная часть людей старше 50 лет не только рассматривают возможность предпринимательства, но и активно ищут способы преобразовать свой профессиональный опыт в новые виды бизнеса. В Словакии до 73% респондентов назвали личную самореализацию главной причиной. Наибольший интерес они проявляют в областях, в которых имеют многолетний опыт, особенно в консалтинге, коучинге и цифровых услугах. Однако желание начать собственный бизнес сталкивается с рядом препятствий. Наиболее распространенными являются административные издержки и бюрократия. Наиболее ярко выражены в Словакии 62%, в Чехии 55%. Недостаточные цифровые навыки, отмеченные 48% респондентов в Словакии, также остаются серьезной проблемой. Поколение 50+, представляет собой чрезвычайно ценный источник знаний, опыта и профессиональных контактов. Результаты нашего опроса показывают, что многие опытные специалисты обладают сильной внутренней мотивацией к созданию собственного бизнеса и к обмену своими ноу-хау. При целенаправленной поддержке и обучении они могут внести значительный вклад в инновации и укрепление экономической стабильности в Европе, сказал Михаил Грегуш, координатор проекта «Шанс» в университете имени Каменского. Поэтому главная цель проекта – создание массового открытого онлайн-курса, адаптированного к потребностям так называемых предпринимателей позднего возраста. Курс будет сосредоточен на практических аспектах предпринимательства, таких как составление бизнес-плана, финансовое управление, маркетинг и использование цифровых инструментов. Затем он будет протестирован на пилотном этапе с участием не менее 350 человек. Проект «Шанс Erasmus Plus», финансируемый ЕС в рамках программы Erasmus Plus, направлен на развитие навыков людей старше 50 лет, желающих начать собственный бизнес или сменить профессию.
1: Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. В студии Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рот. Коротко о дальнейшем содержании нашей передачи. С мая словацкие компании и домохозяйства будут платить за газ больше. Ситуация на рынке труда неблагополучная. С июня вступит в силу закон о равной оплате труда для мужчин и женщин. Таковы будут темы сегодняшнего экономического курьера. Накануне Дня Победы над фашизмом политик-адвокат Ян Черногорский расскажет о том, как война вошла в его семью. А словомер «Фиалка» из клуба «Военная история» в Рабле познакомит с деятельностью клуба, который стремится к сохранению исторической памяти. Такой будет наша программа. Уважаемые слушатели, оставайтесь с нами на волне Международного радио Словакии. Приятного вам прослушивания.
0: Экономический курьер.
1: С мая словацкие компании и домохозяйства будут платить за газ больше. Цены на его транспортировку значительно выросли. Если до прекращения поставок газа с Украины в 2024 году транспортировка газа в Словакии стоила 93 евро за мегаватт-час, то сегодня это 328 евро и 50 центов. С 1 мая эта сумма увеличилась еще на 10%. Глава управления по вопросам регулирования электроэнергетики, газового хозяйства, центрального отопления и водоснабжения Йозеф Галенчик обосновывает это тем, что «Эвстрим» уже не получает столько денег за транспортировку газа, сколько раньше.
3: Наклады на превадскование тохто потрубья, чи на удержбу.
4: Затраты на эксплуатацию этого трубопровода, на техническое обслуживание, на привод компрессорных станций, на измерительное оборудование. Все это затраты, которые необходимо понести, чтобы газопровод мог обеспечить транспортировку газа для словацких потребителей.
1: Такое повышение не нравится представителям промышленности, которые возражали против повышения еще в начале этого года. В открытом письме промышленных организаций говорится следующее.
4: Это неприемлемо, что расходы на содержание этой инфраструктуры несут почти исключительно словацкие потребители, чей внутренний спрос не в состоянии покрыть постоянные затраты на инфраструктуру, предназначенную для общеевропейских целей.
1: Высокие цены на транспортировку газа – эта тема важна не только для Словакии. Поэтому представители ассоциации ERA, объединяющей 48 органов регулирования энергетики разных регионов и континентов, занимались поиском решения на совместной конференции. Но аналитик Йозеф Бадида считает, что обычное домохозяйство не слишком почувствует на себе рост цен на газ.
5: Повышение этой цены будет иметь влияние на каждого.
4: Повышение цены затронет всех, потому что это общая плата за транспортировку газа, которую будет платить практически каждый потребитель газа. Однако для домохозяйств это ничтожные значения, поскольку там обычно очень низкое потребление.
1: Рост цен на транспортные услуги коснется и теплоэлектроцентралей, то есть отопления. Однако, по мнению аналитика, большинство домохозяйств этого не ощутят, в том числе благодаря энергопомощи. Ситуация на рынке труда неблагополучная. У компании рекордно низкий интерес к новым сотрудникам, а на одно предложение о работе сотрудники откликаются в рекордном количестве. На одно объявление – 40 человек. Об этом свидетельствуют последние данные портала вакансий «Профессия.ск». Общее количество предложений уменьшилось на 10 тысяч по сравнению с прошлым годом, то есть примерно на 15%. Стабильным пока остается положение в отношении позиций в топ-менеджменте, здравоохранении и страховании. Портал вакансий зафиксировал значительный спад в промышленности, электротехнике, энергетике и вспомогательных работах. Продолжит аналитик упомянутого портала Мартин Сабо.
4: Наибольшее снижение у нас наблюдается в секторе водного хозяйства и окружающей среды, где количество предложений о работе сократилось до 28%, а также в телекоммуникациях, где снижение составляет порядка 23%. В ближайшие годы ожидается относительно сложное развитие ситуации, поскольку словацкий рынок труда все еще будет подвергаться процессу трансформации. Этот период будет особенно трудным для работников, поскольку их может ожидать довольно много изменений. Хотя бы стоит точки зрения, что может измениться содержание их должностных обязанностей. Их рабочая позиция может выглядеть совершенно иначе или вообще исчезнуть. Эти изменения будут связаны с тем, как будет выглядеть словацкий рынок труда, как будет меняться глобальная ситуация в мире в связи с внедрением новых технологий искусственного интеллекта. В первую очередь это затронет канцелярские позиции, людей, работающих за компьютерами. За этим последуют отрасли промышленности, в которых все больше будут внедряться интеллектуальные роботы.
1: Людям, которые ищут работу или думают о переменах, Саба советует набраться терпения.
5: Мы видим, что способность владать нарочной ситуацией и работать со стрессом.
4: Мы видим, что умение справляться со сложными ситуациями и работать со стрессом сейчас является одним из важнейших. Далее это способность адаптироваться, это определенная адаптивность, это способность постоянно учиться. Принять то, что обучение не заканчивается, когда вы покидаете школу, среднюю или высшую, а продолжается на протяжении всей вашей жизни. Потому что мои рабочие обязанности могут измениться через 2-3 года, или же они будут постоянно меняться каждые 2-3 года.
1: Работодателям аналитик рекомендует принять во внимание такое положение сотрудников и тем самым предоставить им больше гибкости.
4: Потому что гибкость и определенная стабильность в работе, возможность предложить подработку людям, у которых нет большого пространства для маневра в рабочее время, эти льготы создают у сотрудников определенное чувство лояльности к работодателю. А работодатель действительно может много выиграть от этого.
1: Уверен аналитик портала «Профессия.СК» Мартин Сабо. Уже в ближайшее время ожидаются значительные изменения в отношении заработной платы словаков. На нее повлияет новая директива Европейского Союза о прозрачности оплаты труда. Она призвана обеспечить равную оплату труда мужчин и женщин за одинаковую работу или работу равной ценности. Сегодня разрыв в заработной плате в Словакии составляет от 16 до 19%. Гендерный разрыв в оплате труда в Словакии значительно выше, чем в среднем по Европейскому Союзу, где он составляет около 11%. Как пояснила Анна Брозек, директор по персоналу группы компании «Максин», эти различия глубоко укоренились в наших компаниях.
6: Мы одну из наидольших тривающих матерских доволений в рамках Европейской Унии.
7: Мы по-прежнему склонны проводить различия между исключительно мужскими и женскими должностями. У нас один из самых длительных периодов декретного отпуска в Евросоюзе, наряду с Венгрией и Болгарией. Кроме того, женщины систематически занимают низкооплачиваемые должности. И даже вернувшись на рынок труда, после декрета они сталкиваются с предрассудками начальства, что они будут пренебрегать своими служебными обязанностями, карьерой, ради семьи.
8: По мнению эксперта, основная причина различий в заработной плате заключается в неспособности работодателя объективно объяснить причины этих различий в оплате труда или переменных составляющих.
2: Субъективная оценка работодателем трудовой деятельности конкретного сотрудника, непрозрачные процедуры отбора, сам процесс отбора, и это начинается уже с самых объявлений о вакансиях. А также неспособность женщин договориться о более высокой зарплате или боязнь того, что принятие на себя ответственности произойдет в ущерб семье.
8: Словацкий парламент одобрил закон о равной оплате труда для мужчин и женщин. Речь идет о внедрении европейской директивы. По мнению эксперта, компании будут обязаны предоставлять информацию до и во время трудовых отношений. Сотрудники должны будут заранее знать размер заработной платы или ее диапазон, а также условия переменной части вознаграждения. Как отметила Анна Брозек, это принципиальное изменение по сравнению с прежней практикой.
2: До сих пор работодатель не хотел или не имел права указывать размер переменной составляющей заработной платы. Он говорил, что это будет отражено в трудовом договоре. Сегодня работник должен знать заработную плату или диапазон заработной платы, а также точную величину переменной составляющей заранее.
8: Компаниям также придется разработать прозрачные системы вознаграждения, основанные на четких категориях и принципах гендерного равенства. Изменения также будут включать регулярную отчетность о данных по вознаграждению перед государственными учреждениями.
6: Заместнователи мусят приправить единый отмениваций систем, который будет транспарентный по категории.
2: Работодатели обязаны разработать единую систему оплаты труда, прозрачную по категориям и обеспечивающую гендерное равенство. Работодатели также будут обязаны отвечать на запросы сотрудников о разъяснении различий в заработной плате. В случае обнаружения расхождений они будут обязаны урегулировать ситуацию и организовать совместные переговоры.
8: Однако, по словам директора по персоналу, компании пока не готовы к новым правилам. Причина также заключается в большом количестве дополнительных обязательств, которые были на них наложены с начала года, а также в отсутствии методических указаний. Она добавила, что у работодателей будет очень мало времени на внедрение новшеств. На практике изменения затронут и собеседования. Соискатели смогут задавать вопросы о конкретных условиях оплаты труда, включая переменную составляющую. Объявления о вакансиях должны будут содержать информацию о заработной плате или ее диапазоне и быть составлены в гендерно-нейтральном ключе.
2: В объявлении о вакансиях следует указать заработную плату и ее диапазон. О переменной части заработной платы можно сообщить на собеседовании. При этом работодатель больше не сможет спрашивать о зарплате у предыдущего работодателя, что было распространенной практикой до сих пор.
8: Закон о равной оплате труда для мужчин и женщин вступит в силу 7 июня этого года.
0: Радио Словакия Интернешнл.
8: Дорогие друзья, Международное радио Словакии продолжает свою работу. У микрофона Алена Ганева. С Яном Черногорским мы встретились на одном из мероприятий накануне Дня Победы над фашизмом, организованном Европейским фондом славянской письменности, на котором, к слову, присутствовало большое количество молодежи, учащихся билингвальной гимназии. Имя Яна Черногорского, адвоката и бывшего диссидента, христианско-демократического политика, премьер-министра Словацкой Республики в 1991-92 годах, хорошо известно нашим постоянным слушателям. В его семье также хранится память о войне. Хотя сам Ян Черногорский ничего помнить не может, поскольку он родился в январе 1944 года, но по рассказам родителей, дедушки с бабушкой знает о том, что происходило осенью 1944 года в его родных краях.
9: В начале ноября 1944 года мы тогда жили в деревне Малофранкова, в Замагуре, это близости Высоких Татр, Словакии. И тогда там оперировала группа советских солдат. Их задача не было воевать с немцами, но следить, где находятся немцы, и сказали это командованию.
10: То есть передавать сведения о нахождении врага.
9: Да. Но они столкнулись с немцами в деревне Лендак. это под высокими Татрами. Ну и там было столкновение, стрельба и так далее. Там 15 советских солдат погибло. Они там похоронены на кладбище, деревенском кладбище до сих пор. И так как эта группа солдат, у нее было так солдат 200 приблизительно, и когда она потеряла 15 солдат, и другие были ранены, им нужно было какое-то время, чтобы дать себя...
10: Переждать просто.
9: Да, да, да. Люди из этой деревни, Лендак, которые с ними хорошо, да, потому что эта группа там находилась в лесах, в близости деревни, ну, несколько дней до того. И они хорошо наживались с людьми из деревни. Может быть, что это способствовало, что, скажем, осторожность этих солдат понизилась, потому что они думали, ну, все было хорошо. И так случилось, что с немцами то столкновение пришло. Ну, и эти люди из этой деревни им сказали, что идите, командиру этой советской группы, идите в деревню Малофранкова, это недалеко, ну, километров 7-8 через леса. Идите в Малофранкова, и там находится Павел Черногорский, это мой отец, и он вам поможет. Ну и они пришли, да, они пришли вечером в нашу деревню, как у нас в семье говорится. Да, да, да. И потом отец, потому что мой дед был мэром в этой деревне.
10: Старостой деревни.
9: Да, старостом. И они организовали, что эта группа, ну, солдаты разделились по домах, там проживали. Ежедневно один дом убил одну корову, чтобы прокормить этих солдат. Они там проживали приблизительно одну неделю и дали себя, скажем, в порядок. Ну и потом пошли на запад, потому что фронта приближалась из востока. И их задача была всегда бить в тылу врага. Ну и пошли потом на запад и так... Это окончилось.
10: То есть фактически ваш отец тоже оказал помощь Красной Армии?
9: Да, но мне было 8-10 месяцев, скажем. Командиры проживали в нашем доме. Ну и солдаты, конечно, приходили за командирами, часто разговаривали. И мама боялась солдат и говорила, что меня всегда носила, как ребенка, потому что боялась солдат.
10: То, что сегодня вы видели здесь на этом мероприятии такое количество молодых людей, это вселяет надежду в то, что как бы история будет храниться, память о ней?
9: Да, я думаю, что да. И я думаю, это тоже по-другому, потому что, ну, в Братиславе кладбище советских солдат Славин. И я могу сказать, что это уже лет 40, 30, 40 лет стоит, и там мероприятия проходят. Прежде всего теперь, когда Запад делает такой нажим на Восток, что там приходит, ну, в воскресенье, в субботу и в свободное время более людей, жителей Братиславы, чем когда-то, ну, даже во время социализма.
10: Так что память живет.
9: Да, да, да.
8: Память о Второй мировой войне хранят и передают молодым поколениям члены клуба военной истории в городе Врапле, говорит его учредитель и активный участник Славомир Фиалка.
11: Наша задача – сохранить память о солдатах Красной Армии. Мы черпаем сведения из материалов, публикуемых Институтом памяти народа о событиях 80-летней давности. Главным образом – на западной территории Словакии от Грона до Братиславы. Вы видите, что я в форме казачьего отряда, который практически первым освободил эту территорию. Мы занимаемся историей того времени, стараясь напомнить молодежи, чтобы они никогда не забывали, что здесь произошло, и чтобы сохранилась историческая память о тех, кто нас освободил. потому что существует огромное давление с целью переписать историю, а именно молодежи мы стремимся передать историческую правду. Своих детей и внуков мы приводим к памятникам погибших, читаем лекции в школах и проводим выставки.
8: Славомир Фиалка и его товарищи не просто так надевают форму времен Второй мировой войны.
11: Мы также проводим исторические демонстрации, реконструкции сражений. Они имеют большой успех. В последний раз, например, мероприятие посетило около 10 тысяч человек. Людям очень понравилось. Молодежи такая форма подачи гораздо более интересна, чем голая теория. Они видят своими глазами, как все происходило, потому что такие реконструкции очень похожи на настоящую битву. Молодые люди, дети, подростки в восторге от этого. Мы делаем это с любовью, все финансируем сами, включая одежду и все остальное.
8: Я поинтересовалась у Славомира Фиалки, имели ли какое-то отношение к военным событиям 40-х годов его предки. Возможно, участвовали в Словацком национальном восстании.
12: Мои старые родичи не были прямо...
11: Мои бабушки и дедушки не могли участвовать в нем непосредственно, потому что у нас на юго-западе практически не было восстания. Наша территория подпадала тогда под Венгрию. Наши отцы были военно обязанными. Им пришлось бы вступить в венгерскую армию. И чтобы этого избежать, они бежали через границу в Словакию. Например, мой тесть, которому тогда было 19 лет, и он должен был записаться в венгерскую армию, сбежал в Словакию, где его преследовали гвардейцы. Поэтому он присоединился к партизанам и воевал в районе Брезна и Паломки. Но кто-то их предал. К сожалению, именно по вине предателей в Словакии было много жертв. Его, к счастью, не убили, но он попал в плен к немцам на 4 года в лагерь в Гамбурге. Вернулся оттуда весом 40 килограммов. Он пережил войну, но здоровье его было серьезно подорвано. Так что он умер рано, в возрасте 63 лет.
8: Собственно говоря, так или иначе, война затронула почти каждую словацкую семью. И, по словам моего собеседника, интерес к истории у него возник благодаря деду.
12: Я сумал дедка, который содержал 99 роков, а он мне расправил нескуточные прибеги.
11: У меня был дедушка, который дожил до 99 лет. И он рассказывал мне невероятные истории, которые я слушал, не дыша. Так они меня завораживали. У меня также есть друг, который интересуется историей. Благодаря ему я начал изучать рассекреченные в 2007 году боевые дневники. И там можно найти невероятные вещи. Истинные доказательства того, как все происходило. Мы основываемся на этих реальных свидетельствах, воссоздавая боевые сцены в наших реконструкциях и рассказывая школьникам о событиях Второй мировой войны, чтобы они знали историю, реальную историю, а не то, что нам порой пытаются навязать.
8: Говорит Славомир Фиалка из клуба военной истории в городе Врабле. Ну вот и все, уважаемые слушатели, подошел к концу очередной выпуск программы «Словакия сегодня». Поздравляем вас с наступающим праздником Днем Победы. Желаем всем мира и добра. До свидания, друзья. До встречи в эфире. Услышимся.

0: Словакия International. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Из Братиславской студии вас приветствует Ирина Сечикова. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: В четверг утром премьер-министр Словакии Роберт Фице прибыл в Германию. В Мюнхене он встретится с премьер-министром Баварии Маркусом Зёдером, с которым обсудит двусторонние отношения. Фице также выступит на словацко-баварской конференции по вопросам бизнеса и экспертных знаний, которая будет посвящена автомобильной промышленности. Свою рабочую поездку в Германию премьер-министр Словакии завершит посещением концлагеря Дахау, где возложит венок к памятнику жертвам национал-социализма. 9 мая Фице планирует посетить Москву, чтобы отметить окончание Второй мировой войны. Затем он собирается присутствовать на памятных мероприятиях, посвященных высадке в Нормандии в июне 1926 года. Этими шагами он хочет символически почтить оба ключевых момента в разгроме нацизма. Варшава. Министр обороны Роберт Калиняк на конференции по безопасности Defense 24 Days в Польше обратил внимание на стратегическое сближение России и Китая. Он заявил, что Москва постепенно становится все более зависимой от Пекина, что не отвечает интересам Запада. Калиняк подчеркнул, что НАТО и Европа должны мыслить глобально в вопросах политики безопасности, а также уделять внимание отношениям со странами, не входящими в альянс. Министр также раскритиковал неспособность Запада заручиться поддержкой таких крупных государств, как Индия и Китай, по вопросу мер против России. По его словам, одной из причин отсутствия ожидаемого эффекта является разобщенность международного сообщества. Словацкие истребители F-16 присоединятся к миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, о чем заявил министр обороны Роберт Калиняк. Цель миссии – защита воздушного пространства Литвы, Латвии и Эстонии, то есть стран НАТО, не имеющих собственных истребителей. По словам Калиняка, Словакия также готовится к дальнейшему развитию противовоздушной обороны против беспилотных летательных аппаратов и планирует участвовать в совместных проектах с Польшей. Словакия отметит День Европы 8 мая в Братиславе и 11 мая в Кошице. День Европы приходится на 9 мая и является праздником мира и единства в Европе. По этому случаю важные здания и памятники по всему миру будут подсвечены цветами ЕС. В условиях глобальной неопределенности Европа остается прочной опорой стабильности, предоставляя возможности и защиту своим гражданам. ЕС и его институты работают над достижением общих целей, обеспечением процветания и конкурентоспособности, гарантированием безопасности и обороны, постоянно продвигая уважение к основополагающим ценностям, которые важны для европейцев, говорится в заявлении представительства Еврокомиссии в Словакии. Правительство утвердило новый гражданский кодекс, который охватывает максимально широкий спектр частно-правовых отношений, обеспечивая тем самым единообразие и ясность правовой системы. Действующий в настоящее время гражданский кодекс был принят в 1964 году и разработан с учетом типичных ситуаций социалистической жизни. По информации Минюста, цель новелизации состояла в том, чтобы устранить пережитки социалистического подхода к частному праву и модернизировать его путем создания недостающих институтов. Спорт. Президент Словацкой ассоциации по хоккею с шайбой Мирослав Шатан объявил о своей кандидатуре на очередной срок. Он возглавляет словацкий хоккей с 2019 года.
0: Тема дня.
2: У людей зрелого возраста по всей Европе нет стремления только отдыхать. Международное исследование, проведенное в рамках проекта «Шанс», в котором участвует факультет менеджмента Университета Каменского в Братиславе, подтверждает значительный интерес населения старше 50 лет к открытию собственного бизнеса. Мотивация обусловлена не только финансовыми причинами, но главным образом – потребностью в самореализации и желанием использовать многолетний опыт работы. Исследование, проведенное летом и осенью 2025 года, охватило более 600 респондентов из стран-партнеров Хорватии, Чехии, Финляндии, Ирландии и Словакии. Результаты показывают, что значительная часть людей старше 50 лет не только рассматривают возможность предпринимательства, но и активно ищут способы преобразовать свой профессиональный опыт в новые виды бизнеса. В Словакии до 73% респондентов назвали личную самореализацию главной причиной. Наибольший интерес они проявляют в областях, в которых имеют многолетний опыт, особенно в консалтинге, коучинге и цифровых услугах. Однако желание начать собственный бизнес сталкивается с рядом препятствий. Наиболее распространенными являются административные издержки и бюрократия. Наиболее ярко выражены в Словакии 62%, в Чехии 55%. Недостаточные цифровые навыки, отмеченные 48% респондентов в Словакии, также остаются серьезной проблемой. Поколение 50+, представляет собой чрезвычайно ценный источник знаний, опыта и профессиональных контактов. Результаты нашего опроса показывают, что многие опытные специалисты обладают сильной внутренней мотивацией к созданию собственного бизнеса и к обмену своими ноу-хау. При целенаправленной поддержке и обучении они могут внести значительный вклад в инновации и укрепление экономической стабильности в Европе, сказал Михаил Грегуш, координатор проекта «Шанс» в университете имени Каменского. Поэтому главная цель проекта – создание массового открытого онлайн-курса, адаптированного к потребностям так называемых предпринимателей позднего возраста. Курс будет сосредоточен на практических аспектах предпринимательства, таких как составление бизнес-плана, финансовое управление, маркетинг и использование цифровых инструментов. Затем он будет протестирован на пилотном этапе с участием не менее 350 человек. Проект «Шанс Erasmus Plus», финансируемый ЕС в рамках программы Erasmus Plus, направлен на развитие навыков людей старше 50 лет, желающих начать собственный бизнес или сменить профессию.
3: Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. В студии Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рот. Коротко о дальнейшем содержании нашей передачи. С мая словацкие компании и домохозяйства будут платить за газ больше. Ситуация на рынке труда неблагополучная. С июня вступит в силу закон о равной оплате труда для мужчин и женщин. Таковы будут темы сегодняшнего экономического курьера. Накануне Дня Победы над фашизмом политик-адвокат Ян Черногорский расскажет о том, как война вошла в его семью. А словомер «Фиалка» из клуба «Военная история» в Рабле познакомит с деятельностью клуба, который стремится к сохранению исторической памяти. Такой будет наша программа. Уважаемые слушатели, оставайтесь с нами на волне Международного радио Словакии. Приятного вам прослушивания.
0: Экономический курьер.
3: С мая словацкие компании и домохозяйства будут платить за газ больше. Цены на его транспортировку значительно выросли. Если до прекращения поставок газа с Украины в 2024 году транспортировка газа в Словакии стоила 93 евро за мегаватт-час, то сегодня это 328 евро и 50 центов. С 1 мая эта сумма увеличилась еще на 10%. Глава управления по вопросам регулирования электроэнергетики, газового хозяйства, центрального отопления и водоснабжения Йозеф Галенчик обосновывает это тем, что Eustream уже не получает столько денег за транспортировку газа, сколько раньше.
4: Затраты на эксплуатацию этого трубопровода, на техническое обслуживание, на привод компрессорных станций, на измерительное оборудование – все это затраты, которые необходимо понести, чтобы газопровод мог обеспечить транспортировку газа для словацких потребителей.
3: Такое повышение не нравится представителям промышленности, которые возражали против повышения еще в начале этого года. В открытом письме промышленных организаций говорится следующее.
4: Это неприемлемо, что расходы на содержание этой инфраструктуры несут почти исключительно словацкие потребители, чей внутренний спрос не в состоянии покрыть постоянные затраты на инфраструктуру, предназначенную для общеевропейских целей.
3: Высокие цены на транспортировку газа – эта тема важна не только для Словакии. Поэтому представители ассоциации ERA, объединяющей 48 органов регулирования энергетики разных регионов и континентов, занимались поиском решения на совместной конференции. Но аналитик Йозеф Бадида считает, что обычные домохозяйства не слишком почувствуют на себе рост цен на газ.
5: Повышение этой цены будет иметь влияние на каждого.
4: Повышение цены затронет всех, потому что это общая плата за транспортировку газа, которую будет платить практически каждый потребитель газа. Однако для домохозяйств это ничтожные значения, поскольку там обычно очень низкое потребление.
3: Рост цен на транспортные услуги коснется и теплоэлектроцентралей, то есть отопления. Однако, по мнению аналитика, большинство домохозяйств этого не ощутят, в том числе благодаря энергопомощи. Ситуация на рынке труда неблагополучная. У компании рекордно низкий интерес к новым сотрудникам, а на одно предложение о работе сотрудники откликаются в рекордном количестве. На одно объявление – 40 человек. Об этом свидетельствуют последние данные портала вакансий «Профессия.ск». Общее количество предложений уменьшилось на 10 тысяч по сравнению с прошлым годом, то есть примерно на 15%. Стабильным пока остается положение в отношении позиций в топ-менеджменте, здравоохранении и страховании. Портал вакансий зафиксировал значительный спад в промышленности, электротехнике, энергетике и вспомогательных работах. Продолжит аналитик упомянутого портала Мартин Сабо.
4: Наибольшее снижение у нас наблюдается в секторе водного хозяйства и окружающей среды, где количество предложений о работе сократилось до 28%, а также в телекоммуникациях, где снижение составляет порядка 23%. В ближайшие годы ожидается относительно сложное развитие ситуации, поскольку словацкий рынок труда все еще будет подвергаться процессу трансформации. Этот период будет особенно трудным для работников, поскольку их может ожидать довольно много изменений. Хотя бы с той точки зрения, что может измениться содержание их должностных обязанностей. Их рабочая позиция может выглядеть совершенно иначе или вообще исчезнуть. Эти изменения будут связаны с тем, как будет выглядеть словацкий рынок труда, как будет меняться глобальная ситуация в мире в связи с внедрением новых технологий искусственного интеллекта. В первую очередь это затронет канцелярские позиции людей, работающих за компьютерами. За этим последуют отрасли промышленности, в которых все больше будут внедряться интеллектуальные роботы.
3: Людям, которые ищут работу или думают о переменах, Саба советует набраться терпения.
4: Мы видим, что умение справляться со сложными ситуациями и работать со стрессом сейчас является одним из важнейших. Далее это способность адаптироваться, это определенная адаптивность, это способность постоянно учиться. Принять то, что обучение не заканчивается, когда вы покидаете школу, среднюю или высшую, а продолжается на протяжении всей вашей жизни. Потому что мои рабочие обязанности могут измениться через 2-3 года, или же они будут постоянно меняться каждые 2-3 года.
3: Работодателям аналитик рекомендует принять во внимание такое положение сотрудников и тем самым предоставить им больше гибкости.
4: Потому что гибкость и определенная стабильность в работе, возможность предложить подработку людям, у которых нет большого пространства для маневра в рабочее время, эти льготы создают у сотрудников определенное чувство лояльности к работодателю. А работодатель действительно может много выиграть от этого.
3: Уверен аналитик портала «Профессия.ск» Мартин Сабо. Уже в ближайшее время ожидаются значительные изменения в отношении заработной платы словаков. На нее повлияет новая директива Европейского Союза о прозрачности оплаты труда. Она призвана обеспечить равную оплату труда мужчин и женщин за одинаковую работу или работу равной ценности. Сегодня разрыв в заработной плате в Словакии составляет от 16 до 19%. Гендерный разрыв в оплате труда в Словакии значительно выше, чем в среднем по Европейскому Союзу, где он составляет около 11%. Как пояснила Анна Брозок, директор по персоналу группы компании «Максин», эти различия глубоко укоренились в наших компаниях.
6: Мы одну из наидольших тривающих матерских доволенек в рамках Европейской Унии.
7: Мы по-прежнему склонны проводить различия между исключительно мужскими и женскими должностями. У нас один из самых длительных периодов декретного отпуска в Евросоюзе, наряду с Венгрией и Болгарией. Кроме того, женщины систематически занимают низкооплачиваемые должности. И даже вернувшись на рынок труда, после декрета они сталкиваются с предрассудками начальства, что они будут пренебрегать своими служебными обязанностями, карьерой, ради семьи.
3: По мнению эксперта, основная причина различий в заработной плате заключается в неспособности работодателя объективно объяснить причины этих различий в оплате труда или переменных составляющих.
2: Субъективная оценка работодателем трудовой деятельности конкретного сотрудника, непрозрачные процедуры отбора, сам процесс отбора, и это начинается уже с самых объявлений о вакансиях, а также неспособность женщин договориться о более высокой зарплате или боязнь того, что принятие на себя ответственности произойдет в ущерб семье.
3: Славутский парламент одобрил закон о равной оплате труда для мужчин и женщин. Речь идет о внедрении европейской директивы. По мнению эксперта, компании будут обязаны предоставлять информацию до и во время трудовых отношений. Сотрудники должны будут заранее знать размер заработной платы или ее диапазон, а также условия переменной части вознаграждения. Как отметила Анна Брозок, это принципиальное изменение по сравнению с прежней практикой.
2: До сих пор работодатель не хотел или не имел права указывать размер переменной составляющей заработной платы. Он говорил, что это будет отражено в трудовом договоре. Сегодня работник должен знать заработную плату или диапазон заработной платы, а также точную величину переменной составляющей заранее.
3: Компаниям также придется разработать прозрачные системы вознаграждения, основанные на четких категориях и принципах гендерного равенства. Изменения также будут включать регулярную отчетность о данных по вознаграждению перед государственными учреждениями.
6: Заместнователи мусят приправить единый отмениваций систем, который будет транспарентный по категории.
2: Работодатели обязаны разработать единую систему оплаты труда, прозрачную по категориям и обеспечивающую гендерное равенство. Работодатели также будут обязаны отвечать на запросы сотрудников о разъяснении различий в заработной плате. В случае обнаружения расхождений они будут обязаны урегулировать ситуацию и организовать совместные переговоры.
3: Однако, по словам директора по персоналу, компании пока не готовы к новым правилам. Причина также заключается в большом количестве дополнительных обязательств, которые были на них наложены с начала года, а также в отсутствии методических указаний. Она добавила, что у работодателей будет очень мало времени на внедрение новшеств. На практике изменения затронут и собеседования. Соискатели смогут задавать вопросы о конкретных условиях оплаты труда, включая переменную составляющую. Объявления о вакансиях должны будут содержать информацию о заработной плате или ее диапазоне и быть составлены в гендерно-нейтральном ключе.
2: В объявлении о вакансиях следует указать заработную плату и ее диапазон. О переменной части заработной платы можно сообщить на собеседовании. При этом работодатель больше не сможет спрашивать о зарплате у предыдущего работодателя, что было распространенной практикой до сих пор.
3: Закон

0: Политика премьер-министра Словацкой Республики в 1991-92 годах хорошо известна нашим постоянным слушателям. В его семье также хранится память о войне. Хотя сам Ян Черногорский ничего помнить не может, поскольку он родился в январе 1944 года, но по рассказам родителей, дедушки с бабушкой знает о том, что происходило осенью 1944 года в его родных краях.
1: В начале ноября 44 года мы тогда жили в деревне Малофранкова, в Замагуре, это близости Высоких Татр, Словакии. И тогда там оперировала группа советских солдат. Их задача не было воевать с немцами, но следить, где находятся немцы, и сказали это командованию.
2: Ну, то есть передавать сведения о нахождении врага.
1: Да. Но они столкнулись с немцами в деревне Лендак, это под Высокими Татрами. Ну и там было столкновение, стрельба и так далее. Там 15 советских солдат погибло. Они там похоронены на кладбище, деревенском кладбище до сих пор. И так как эта группа солдат, у нее было так солдат 200 приблизительно, и когда она потеряла 15 солдат, и другие были ранены, им нужно было какое-то время, чтобы дать себя...
2: Переждать просто.
1: Да. Люди из этой деревни, Лендак, которые с ними хорошо, потому что эта группа там находилась в лесах, в близости деревни, ну, несколько дней до того. И они хорошо наживались с людьми из деревни. Может быть, что это способствовало, что, скажем, осторожность этих солдат понизилась, потому что они думали, ну, все было хорошо. И так случилось, что с немцами то столкновение пришло. Ну, и эти люди из этой деревни им сказали, что идите, командиру этой советской группы, идите в деревню Малофранкова, это недалеко, ну, километров 7-8 через леса. Идите в Малофранкова, и там находится Павел Черногорский, это мой отец, и он вам поможет. Ну и они пришли, да, они пришли вечером в нашу деревню, как у нас в семье говорится. Да. И потом отец, потому что мой дед был мэром в этой деревне.
2: Старостой деревни.
1: Да, старостом. И они организовали, что эта группа, ну, солдаты разделились по домах, там проживали. Ежедневно один дом убил одну корову, чтобы прокормить этих солдат. И они там проживали приблизительно одну неделю. И дали себя, скажем, в порядок. Ну и потом пошли на запад, потому что фронта приближалась из востока. И их задача была всегда бить в тылу врага. Ну и пошли потом на запад, и так это окончилось.
2: То есть фактически ваш отец тоже оказал помощь Красной Армии.
1: Да, но мне было 8-10 месяцев, скажем. Командиры проживали в нашем доме. Ну и солдаты, конечно, приходили за командиром и часто разговаривали. И мама боялась солдат и говорила, что меня всегда носила, как ребенка, потому что боялась солдат.
2: То, что сегодня вы видели здесь, на этом мероприятии, такое количество молодых людей, это вселяет надежду в то, что как бы история будет храниться, память о ней?
1: Да, я думаю, что да. И я думаю, это тоже по-другому, потому что, ну, в Братиславе кладбище советских солдат Славин. И я могу сказать, что это уже лет 40 лет стоит, и там мероприятия проходят. Прежде всего теперь, когда Запад делает такой нажим на Восток, что там приходит, ну, в воскресенье, в субботу и в свободное время более людей, жителей Братиславы, чем когда-то, ну, даже во время социализма.
2: Так что память живет.
1: Да.
0: память о Второй мировой войне хранят и передают

0: молодым поколением, члены клуба военной истории в городе Врапле, говорит его учредитель и активный участник Славомир Фиалка.
1: Наша задача – сохранить память о солдатах Красной Армии. Мы черпаем сведения из материалов, публикуемых Институтом памяти народа о событиях 80-летней давности. Главным образом – на западной территории Словакии от Грона до Братиславы. Вы видите, что я в форме казачьего отряда, который практически первым освободил эту территорию. Мы занимаемся историей того времени, стараясь напомнить молодежи, чтобы они никогда не забывали, что здесь произошло, и чтобы сохранилась историческая память о тех, кто нас освободил. Потому что существует огромное давление с целью переписать историю, а именно молодежи мы стремимся передать историческую правду. Своих детей и внуков мы приводим к памятникам погибших, читаем лекции в школах и проводим выставки.
0: Славомир Фиалка и его товарищи не просто так надевают форму времен Второй мировой войны.
1: Мы также проводим исторические демонстрации, реконструкции сражений. Они имеют большой успех. В последний раз, например, мероприятие посетило около 10 тысяч человек. Людям очень понравилось. Молодежи такая форма подачи гораздо более интересна, чем голая теория. Они видят своими глазами, как все происходило, потому что такие реконструкции очень похожи на настоящую битву. Молодые люди, дети, подростки в восторге от этого. Мы делаем это с любовью, все финансируем сами, включая одежду и все остальное.
0: Я поинтересовалась у Славомира Фиалки, имели ли какое-то отношение к военным событиям 40-х годов его предки. Возможно, участвовали в Словацком национальном восстании.
2: Мои старые родичи не были прямо.
1: Мои бабушки и дедушки не могли участвовать в нем непосредственно, потому что у нас на юго-западе практически не было восстания. Наша территория подпадала тогда под Венгрию. Наши отцы были военно обязанными. Им пришлось бы вступить в венгерскую армию. И чтобы этого избежать, они бежали через границу в Словакию. Например, мой тесть, которому тогда было 19 лет, и он должен был записаться в венгерскую армию, сбежал в Словакию, где его преследовали гвардейцы. Поэтому он присоединился к партизанам и воевал в районе Брезна и Паломки. Но кто-то их предал. К сожалению, именно по вине предателей в Словакии было много жертв. Его, к счастью, не убили, но он попал в плен к немцам на 4 года в лагерь в Гамбурге. Вернулся оттуда весом 40 килограммов. Он пережил войну, но здоровье его было серьезно подорвано. Так что он умер рано, в возрасте 63 лет.
0: Собственно говоря, так или иначе, война затронула почти каждую словацкую семью. И, по словам моего собеседника, интерес к истории у него возник благодаря деду.
2: Я сумал дедка, который содержал 99 роков, он мне расправал нескуточные прибеги.
1: У меня был дедушка, который дожил до 99 лет. И он рассказывал мне невероятные истории, которые я слушал, не дыша. Так они меня завораживали. У меня также есть друг, который интересуется историей. Благодаря ему я начал изучать рассекреченные в 2007 году боевые дневники. И там можно найти невероятные вещи. Истинные доказательства того, как все происходило. Мы основываемся на этих реальных свидетельствах, воссоздавая боевые сцены в наших реконструкциях и рассказывая школьникам о событиях Второй мировой войны, чтобы они знали историю, реальную историю, а не то, что нам порой пытаются навязать.
0: Говорит Славомир Фиалка из клуба военной истории в городе Врапле. Ну вот и все, уважаемые слушатели, подошел к концу очередной выпуск программы «Словакия сегодня». Поздравляем вас с наступающим праздником Днем Победы. Желаем всем мира и добра. До свидания, друзья. До встречи в эфире. Услышимся.